0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо. Почти.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

девчонок хороших влюбилась в меня неосторожно. Всех сосчитать невозможно.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Валерий Зимитович, пусть мир и праздник вас дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

Ladies Gather. 89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы, как птицы, садимся на разные ветки.

0: А мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино.
1: Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
0: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
4: Comet is that girl, like...

0: Ну что ж, поблагодарим Swift Tyler за такую потрясающую утреннюю песню. Доброе утро, мои дорогие радиодрузья. С вами Первое радио и я, Кристина Кипнис. Да, сегодня пятница, а это уже почти маленький отпуск. И сегодня я предлагаю вам начать это утро красиво. Без спешки, без будильников. Вот эти вот, знаете, еще пять минут. Нет, без мысли о работе и делах, только вкусный завтрак, хороший кофе, музыка и ощущение, что впереди выходные, да? Потому что сегодня как суббота. Вы представляете, нам выпали вам две субботы на этой неделе. Итак, я немного расскажу, что же будет сегодня в моей власти. То есть это вы в моей власти. До 10 утра мы создаем с вами настроение для идеального пятничного утра. А уже после 10, открою маленький секрет, такой спойлер, отправимся в настоящее музыкальное путешествие по миру электронной музыки. Да, от первых синтезаторов до современных танцевальных хитов я буду сегодня вашим проводником. Хотя нет, даже не то чтобы проводником. Я предлагаю вместе со мной сегодня немного приобщиться к этой потрясающей электронной музыке. Так что сегодня у нас будет очень атмосферный эфир. Никуда не переключайтесь, оставайтесь вместе со мной. Да, забыла сказать, сегодня у нас 22 мая, на часах 8:06, проверяйте свои часики, настраивайтесь на потрясающий эфир, и сегодня мы с вами просто зажжем не по-детски. Ну, а теперь, пока вы наслаждаетесь атмосферной музыкой на Первом музыкальном радио, я ненадолго вас оставлю, и совсем скоро вернусь, и понемногу буду вводить вас в курс сегодняшнего дела.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Реклама.

Ну что ж, думаю, вы успели уже умыться и почистить зубки, выпить даже, возможно, ароматный кофе. И что, давайте начнем с самого приятного, это завтрак выходного дня. Да, потому что именно в пятницу утром, наконец, можно не спешить и не вот это вот, не есть, знаете, вот то, что успел на бегу вот приготовить, а вот что-то действительно для души. Например, горячие тосты с авокадо, яйцом, пашот, ленивые сырники, шакшука, возможно, даже такое, круассаны, которые случайно не купились вот вечером, а свежие, прямо с пылу с жару, или просто огромная кружка кофе и тишина на кухне. Вот такая вот интересная атмосфера, думаю, что у многих сейчас в доме, если нет, то создавайте, вы властелин своей вселенной, как говорится. И вот мне интересно, соответственно, сейчас я назову WhatsApp 05420 70 800, именно на этом телефоне я жду ваших сообщений. Итак, какой у меня вопрос? Какой у вас идеальный завтрак выходного дня? Что для вас уют детства или настоящего вот, вернее, как бы настроение детства и настоящего уюта, да, вот настоящего отдыха? Пишите мне и делитесь своим настроением, какой ваш завтрак выходного дня. Это то, что мы с вами сделаем в первый час, так как я уже говорила во втором, наверное, не во втором, а с 10 утра до 12 я вас отправлю в мир электронной музыки. Это будет немножечко позже. Для этого нужно, естественно, нам подкрепиться. Поэтому жду ваших сообщений на WhatsApp 05420 70 800. Какой ваш идеальный завтрак выходного дня? В следующем часе немного, опять же, забегу вперед. Это я так, знаете, вот когда, помните, в детстве, да, мы покупали газету, и там было расписание всех программ, фильмов, сериалов, мультфильмов. Так и я немного рассказываю, что же вас будет ждать сегодня со мной, с Кристиной Кипнис на Первом радио, все эти, сколько там, 5 часов или 4 часа, 10 часов, я не знаю. А зачем считать? Зачем считать? Давайте просто кайфовать вместе. Поэтому сейчас я жду сообщение на WhatsApp 05420 70 800. Какой ваш идеальный завтрак выходного дня? Дальше, в следующем часе, я вам расскажу немного истории электронной музыки, потому что я уверена, что многие из вас немного как бы путают эти моменты, то есть вы думаете, что это только клуб, это когда тебе что-то тяжелое бьет по голове, какой-то инструмент, да, электронный в основном, но нет, сегодня будем просвещаться вместе, я вас просто введу в этот мир электронной музыки, поймаем с вами настроение, возможно, не каждый из вас, а возможно и все, но а пока вы пишите на WhatsApp 05420 70 800 ваш идеальный завтрак выходного дня. А пока слушаем музыку и настраиваемся на сегодняшний эфир.

Пишите мне, делитесь своим настроением, какой ваш настоящий завтрак выходного дня. 054-20-70-800. Ну, а еще сегодня мы будем постепенно настраиваться на следующий эфир, то есть в следующем часе специальную линейку, посвященную электронной музыке. Там я вам буду рассказывать, что электронная музыка давно перестала быть просто клубной историей. Она звучит в фильмах, рекламе, на фестивалях, в наушниках, по дороге на работу, дома, во время уборки и даже когда просто хочется немного перегрузить голову. Кстати, ученые говорят, что ритмичная музыка помогает проснуться быстрее, чем... Правильно, кофе. Так что сегодня утром официально разрешается танцевать вместо зарядки. Ну а пока пишите мне на WhatsApp 054-20-70-800, какой идеальный завтрак выходного дня для тебя, мой дорогой радиодруг.

0: Реклама. Максон и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максон и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максон и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Только в Максон и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Да, как поется в этой песне «Dance with you». Это действительно, я бы сказала, девиз первого радио для того, чтобы мы танцевали все вместе. Итак, вот вам идея для идеального ленивого завтрака за 5 минут. Берете греческий йогурт, добавляете мед, клубнику, банан и немного орехов. И вот получается завтрак человека, который уже морально находится в отпуске, да? Морально. Смешно. Так, ну а для тех, кто хочет атмосферу как в кафе, лаваш, сыр, помидоры, зелень. Все это на сухую сковороду, да буквально на пару минут. И запах такой, будто вы уже сидите где-нибудь у моря с видом на Тель-Авив. Да, но у меня уже есть пару сообщений от моих любимочек, которые пишут. Первое. Значит, идеальный завтрак – это суши. Отличный выбор. Если бы он действительно был бы. Или есть. Или действительно так. Или, возможно, ты уже... Вернее, у тебя уже в рационе эти суши. Так, Миша пишет. Идеальный завтрак этого, значит, выходного дня. Это завтрак в ресторанчике на берегу моря. Пожалуйста. Вкусно, атмосфера, не надо готовить, не надо убирать. Что мы и делаем с любимой женщиной периодически. Миша, требую фотку вас и вашей любимой женщины с видом у моря в этом самом кафе. Если вы, конечно же, не наврали. Или ваша любимая еще спит. Так будите ее, пора уже на берег моря. Дальше Евгений пишет: свежие, значит, круассаны с кремом кофе и глаза моей любимой женщины. Надеюсь, на лице любимой женщины, да, не в круассане. А то как-то звучит очень страшненько. Так, Кромак пишет. Значит, идеальный завтрак, ну, это просто ленивый. От меня, значит, картошка в мундире. Что? С утра картошка в мундире с деревенским подсолнечным маслом, луком, салатом, селедкой и помидорами. А, и второй вариант, это значит от жены блины. Ну, у жены у вас же немного вкус получше. Как бы все-таки я думаю, что у вас больше похож на обед. А вот завтрак у вас от вашей любимой жены. Скоп пишет: помню из детства, выходной на завтрак картошка. Да что ж такое, кто же на завтрак картошку-то употребляет? Люди, это же ну несерьезно как-то. Значит, картошка в подсолнечном масле и яблочным уксусом. Потом лучок, селедочка и овощной салат. Человеки, помогите, это реально ваш завтрак? Ну, снимаю шляпу. Так, ну и немножечко напомню, что же нас сегодня ждет. Для тех, кто только-только включил первое радио. Напоминаю, что сегодня 22 мая, на часах у нас 8:46. И до 10 утра, то есть еще буквально 1:15, я вам буду... сначала мы с вами договорим этот час про идеальный завтрак выходного дня. Вы можете продолжать писать на WhatsApp 054-20-70-800. А вот в следующем часе я буду вам рассказывать... История электронной музыки, да. Немножечко отправимся в это путешествие, где вот многие привыкли думать, что электронная музыка — это лишь клуб. Нет, сегодня я развею эти мифы и в следующем часе немного расскажу той самой истории, а уже с 10 до 12 мы с вами ритмично подвигаемся под электронную музыку. Никуда не переключайся, оставайся вместе со мной. Здесь, в этой студии, Кристина Кипнис, ты слушаешь первое радио, и я жду твоих сообщений на WhatsApp 054-20-70-800. Идеальный завтрак, твой идеальный завтрак выходного дня. Пиши, я уже жду твоих сообщений.

Не могу не отметить то, что Миша действительно прислал фотографию своей жены, себя и то, как они совместно сейчас завтракают у моря. Во-первых, привет вашей жене, а во-вторых, вы потрясающая пара. Жду твоих сообщений на WhatsApp 054-20-70-800. Напиши, какой твой идеальный завтрак выходного дня. Миша и ваши супруги, привет!

Итак, Ромок утверждает, что блины, конечно же, тяжелее, много не съешь, 3-4 всего лишь, а вот картошка удобнее. Кромак, ну бэмэт, как говорят у нас в Израиле. 054-2070-800, какой твой идеальный завтрак выходного дня? Я жду твоих сообщений.

Итак, первый час подошел к концу, своему логическому завершению. Это только начало нашего пятничного настроения. После 10 утра мы плавно перейдем в атмосферу электронной музыки. Будем вспоминать, как появились первые диджеи, как электронные ритмы изменили музыкальный мир и почему под некоторые треки невозможно не двигаться. Так что маршрут сегодняшнего утра. Значит, 22 мая, на часах у нас 8:55. Итак, маршрут сегодняшнего утра такой. Вкусный завтрак – раз. Легкое настроение – два. Музыки и танцы – музыка, музыки, ха-ха. Музыка и танцы – это уже у нас получается три. Ну и, соответственно, правильный настрой на выходные. Оставайтесь со мной на Первом радио, впереди еще много музыки. Отличного настроения и суперских ваших сообщений. Сейчас будут, наконец-то, новости, которые, я думаю, очень многие ждали. Мой коллега Евгений Забежинский сейчас их и зачитает буквально через... Да, 4 минуточки. У нас все четко на радио всегда и всегда. Хотелось другое слово добавить, но нет, всегда и всегда. Итак, ты слушаешь Первое радио. На часах у нас 8:56. И число сегодняшнего дня — это 22 мая.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Только в Центркар. Центркар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: Центркар Азур. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Тегеран и Вашингтон согласовывают рамки дальнейших переговоров. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Доброе утро. Сегодня 22 мая, пятница. На часах 9 утра. У микрофона Евгений Забежинский. Начнем выпуск с сообщения, связанного с безопасностью. Чуть более 5 минут назад сигналы тревоги «Цева-Адом» в очередной раз прозвучали в районе Роша-Никра на северо-западе Израиля, около ливанской границы. По предварительным данным, речь идет о вторжении беспилотного летательного аппарата. А ранее наблюдателями ЦАЛя было замечено подозрительное движение двух вооруженных мужчин в нескольких сотнях метров от границы с Израилем на юге Ливана. По данным армейской пресс-службы, после обнаружения за ними велось непрерывное наблюдение, а затем оба были атакованы с воздуха и ликвидированы. Бойцы ЦАЛя, действующие в этом районе, провели прочесывание местности. Признаков присутствия других подозреваемых обнаружено не было. В ЦАЛе заявили, что инцидент завершен. Армия поддерживает постоянную связь с приграничными населенными пунктами и будет сообщать о дальнейших изменениях. К другим новостям. По сообщению иранского агентства ИСНА, между Тегераном и Вашингтоном продолжается обмен посланиями при посредничестве Пакистана для разработки рамок возможного соглашения. По данным источника, стороны обмениваются сообщениями и черновиками документов, пытаясь согласовать формулу дальнейших переговоров. Ранее иранские источники заявляли, что Тегеран изучает американское предложение, касающееся рамок и мер по укреплению доверия. Стоит отметить, что тем временем Иран обсуждает с Оманом возможность совместного сбора платежей в Ормузском проливе, несмотря на возражения администрации США, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. По оценке издания, сам факт таких консультаций может свидетельствовать о том, что США и Иран пока далеки от завершения войны. Верховный представитель Совета мира Николай Младенов в Совбезе ООН представил план восстановления Газа и реализации мирной инициативы президента США Дональда Трампа. Младенов заявил, что перед сторонами стоит выбор либо ухудшение нынешней ситуации, либо новое начало. По его словам, гуманитарная ситуация в Газе остается тяжелой. Около 80% зданий разрушены или повреждены. Более миллиона человек живут без постоянного жилья, а безработица достигает 80%. При этом лишь малая часть гуманитарной помощи попадает к террористическим группировкам. Представленный план состоит из 15 пунктов и предусматривает поэтапное разоружение Хамаса, передачу оружия Палестинскому комитету, ввод международных стабилизационных сил и постепенный вывод израильских войск по мере выполнения условий. Также предусмотрены амнистия для сложивших оружие боевиков и интеграция в гражданские структуры и восстановление экономики сектора. В ходе обсуждения представители ООН, США и Франции по-разному оценили ситуацию. США настаивала на полном разоружении Хамаса, тогда как Франция критиковала Израиль за продолжение контроля над частью Газа и ограничения на поставки помощи. По итогам заседания никаких решений принято не было. Газета «Нью-Йорк Таймс» ответила на критику колонки обозревателя Николаса Кристофа, в которой Израиль обвинялся в систематическом сексуальном насилии над палестинскими заключенными. Редакция заявила, что материал прошел строгую проверку факт-чекинга юридического отдела и стандартов газеты. После повторного изучения претензий ошибок обнаружено не было. Кристоф сообщил, что лично интервьюировал 14 человек, заявивших о сексуальном насилии, а также опирался на данные правозащитных организаций, исследований и адвокатов. Самым спорным эпизодом стало утверждение о насилии с использованием собаки, которое утверждает журналист, который журналист решил включить после проверки свидетельств. Редакция «Нью-Йорк Таймс» отвергла обвинения в сниженных стандартах для раздела мнения и подчеркнула, что публикация соответствует редакционным требованиям. Также газета заявила, что признает и задокументированные случаи сексуального насилия со стороны боевиков Хамаса 7 октября 2023 года. Премьер-министр нашей страны Бениамин Нетаньяху и глава МИДа Гидеон Саар поручили подготовить иск о клевете против «Нью-Йорк Таймс», назвав публикацию кровавым наветом и одной из самых лживых публикаций против Израиля. Юристы отмечают, что выиграть подобный иск против американского издания будет крайне сложно. Партия Балата официально объявила о принципиальном согласии на создание технического блока на парламентских выборах с партиями РАМ, Хадаш и Таал. Таким образом, в партии надеются пройти электоральный барьер и попасть в Кнессет, тогда как результаты опросов не дают ей подобного шанса. В партии РАМ поприветствовали решение коллег, добавив, что ожидают официальной реакции партии Хадаш. И печальное известие пришло из России. На 99-м году жизни в Таганроге скончался последний живший в России праведник народов мира. Семья Игоря Александровича Полугородника во время Второй мировой войны в захваченном Мариуполе прятала от нацистов его друга детства. Когда немецкие войска заняли город в октябре 41-го года, ему было 14 лет. Единственным выжившим после массового расстрела евреев Мариуполя у противотанкового рва оказался 17-летний Семен Воин. Он пролежал среди тел во рву до наступления ночи, а затем сумел незаметно добраться до дома своих соседей. Семья Полугородников, отец Александр, мать Александра и сыновья Валентин и Игорь приняли его, укрыли и помогали скрываться от нацистов. Семен Воин впоследствии стал дирижером. Он продолжал поддерживать дружеские отношения с Игорем Полугородником. Игорь Полугородник переехал в Таганрог, где долгие годы работал учителем физкультуры. После смерти Полугородника в России не осталось живых праведников народов мира. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше вчерашней, но все еще ниже среднесезонной. Наблюдается переменная облачность, временами слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме и Хайфе ожидается 23 градуса, в Тель-Авиве 25. В Бершеве 28 и в Эйлате 34 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
4: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио. Ladies and gentlemen, please welcome.

Ну что, продолжается второй час нашего пятничного приятного путешествия по миру электронной музыки. Это то, что я вам обещала, будет с 10 до 12. Вы слушаете Первое радио, с вами Кристина Кипнис. Надеюсь, вы уже успели позавтракать, проснуться и теперь готовы немного подвигаться в ритм, потому что дальше будет еще больше энергии, драйва, музыки, под которую просто невозможно сидеть на месте. Да, это я вам обещаю. Сегодня у нас 22 мая, на часах у нас 9:08. Вы слушаете, как я уже успела сказать, Первое радио. Я еще пока жду ваших сообщений на WhatsApp 054-20-70-800. Напишите, какой ваш идеальный завтрак выходного дня именно для тебя, ну и твоих близких. 054-20-70-800. Ну а мы продолжаем драйвовать по волне 89.1 FM.

0: эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03 5 40 50 60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф Абухари, шеф Абухари. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03 558 54 58.
6: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь.

Итак, вы слушаете первое радио 89.1 FM, волна которого является Кристина Кипни с вами в этой студии. И, как я обещала, немного истории электронной музыки. И, как многие считают, что она началась с клубов, но так вот нет. Не с клубов и не фестивалей, а с попыток людей создать музыку будущего. Да, еще в начале 20 века композиторы и инженеры, на секундочку, пытались придумать инструменты, которые могли бы издавать необычные, неземные звуки. Так вот, вообще одним из первых серьезных прорывов в электронной музыке стал термин Vox. Это инструмент, который создал Лев Термин в СССР еще в 1920 году. И самое удивительное, на нем не играли, да. Значит, как бы, вернее, играли, но не прикасаясь к нему руками. Музыкант просто двигал ладонями рядом со специальными антеннами, а инструмент уже, в свою очередь, реагировал на движение и создавал тот самый необычный звук. Для своего времени, конечно же, это было что-то абсолютно такое, знаете, фантастическое и почти как музыка из будущего. Ну, а дальше понеслось 20-е, 40-е, эпоха экспериментов. Музыканты начали записывать звуки на магнитные ленты, искажать их, переворачивать, замедлять, создавать шумовые композиции, да. Тогда электронная музыка была больше похожа на такой, знаете, научный эксперимент. Особенно активно этим занимались такие страны, как Германия, Франция и СССР. Ну, а уже в 50-е, 60-е появились синтезаторы, да, появились первые большие синтезаторы, огромные такие машины с размером комнату, с комнату, вы понимаете? Музыканты поняли, что электронный звук может быть не только странным, но и очень-очень даже красиво. Тогда начала, значит, вот это вот формироваться атмосферная и космическая музыка, которую до сих пор очень многие и любят. Очень сильно в этом направлении двигались, опять же, Германия, Великобритания и США. Ну, а дальше я буду рассказывать еще больше интересной информации про электронную музыку, потому что, опять же, что? Спойлер. Да, с 10 до 12 ушки на макушке, потому что я буду вас знакомить с электронной музыкой. Не в том формате, как вы привыкли, где это просто непонятные какие-то наборы звуков и непонятно вообще люди, под которые вот это все непонятные движения двигаются. Нет, я немного вас познакомлю с красивой электронной музыкой, и вы поймете, что она действительно может быть красивой и создавать то самое настроение, которое нам особенно в пятницу очень нужно. Ну а пока вы продолжаете слушать первое радио, напоминаю, что сегодня 22 мая, на часах у нас 9:28, первое радио, Кристина Кипнис. Ну и тема, от которой я от вас жду в виде сообщения на WhatsApp 054-2070-800, я хочу, чтобы вы мне описали ваш идеальный завтрак выходного дня. Ваш идеальный завтрак. 054-2070-800.

И действительно, весь мир сейчас для нас, для тебя, дорогой наш радио, вернее, мой, на сегодня мой дорогой радиодруг и Первое радио. Итак, продолжаем историю электронной музыки. Итак, 70-е рождение современной электронной музыки, вот тут уже начинается то, что уже похоже на привычную нам электронную музыку. То есть появились драм-машины. Значит, появились такие компактные, да, синтезаторы. Вот это все уже стало больше, именно тогда вот электронная музыка начала выходить вот в эти вот массы. Ну и из одних из главных стран, опять же, у нас идет Германия, США и Великобритания. Особенно огромное влияние оказала немецкая сцена, например, группа Kraftwerk. Их называют отцами электронной музыки, за что им что? Правильно, низкий поклон и большое спасибо. Многие современные жанры появились именно благодаря вот этим электронным музыкантам, да, назовем их так. В 80-е годы электронная музыка захватывает уже вот... начинает, вернее, захватывать мир. Началась эпоха дискотек, началась эпоха дэнс-мьюзик и первых рейв-пати. Да, электронная музыка стала частью поп-культуры. И тут уже подключились другие страны, такие как Франция, Италия, Великобритания, США. Ну, Великобритания, США, так они и остались в лидирующих позициях. Ну, а 90-е – эпоха рейвов и клубной культуры. Да, это время огромных вечеринок, клубов, фестивалей и диджеев-суперзвезд. Да, и вот тогда уже появились такие направления, как транс, техно, хаус, драм энд бейс, и особенно сильно вот это вот все, Германия, вот это техно, да, все это очень сильно любила. Великобритания забрала себе такие направления, как драм энд бейс, ну, а США хаус, Нидерланды тоже взяли себе, как бы, направление как транс, и вот тут уже поехало и понеслось. 2000-е года, это уже вот как бы электронная музыка стала везде. Ну и сегодня электронная музыка — это уже просто отдельный жанр, да, он есть и в поп-музыке, в кино, в рекламе, в ТикТоке, играх, в медитациях даже и в саундтреках. Так что практически вся современная музыка использует электронные элементы. Ну а мы не отстаем от этого драйва, от ритма, так как я вам обещала, что с 10 до 12 уже я буду напрямую вас знакомить с этой электронной музыкой немного по другим ракурсам, посмотрим на эти все потрясающие звуки. Так, ритм не теряем. 22 мая, пятница. От вас на данный момент я еще жду на WhatsApp 054-20-70-800. Опишите свой идеальный завтрак выходного дня. И здесь уже есть фотографии. Мне предоставила Катерина. Здесь, значит, у нас... Бейлис и мороженое. Она говорит, что она считает это идеальным завтраком. Ну, кстати, и ужином тоже. Катерина... держим кулачки, и я с вами поддерживаю у вас великолепный вкус на завтрак и ужин.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman.co.il.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Внимание! Только до конца недели в МАДА Неймания. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях МАДА Неймания.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Реклама.

Не могу не согласиться, что на свете решает все только любовь. Любовь к музыке, к Первому радио. С вами Кристина Кипнис на волнах 89.1 FM. Итак, главное направление хаус, это, значит, главное направление электронной музыки. Хаус, Чикаго, США, техно, значит, Детройт плюс Германия, транс, связанный с Нидерландами и Германией. Драм-н-бейс, это Лондон, Великобритания. Дабстеп, Великобритания, да, там тяжелый бас, такой ломаный ритм, агрессивный электронный звук. Ну и, соответственно, их действительно очень много этих направлений, и, как я обещала, что с 10 до 12 будет та самая клубная, электронная атмосфера, которую я вам обещала. Будем просвещаться вместе с вами, будем танцевать вместе с вами. Никуда не переключайтесь, оставайтесь вместе со мной. Совсем еще немного, и уже через буквально 9 минут начнется наше путешествие по электронной музыке. С вами Кристина Кипнис, вы слушаете Первое радио. Сегодня у нас 22 мая, на часах у нас 9:51. Дорогой мой радиодруг, никуда не переключайся, потому что, я думаю, что твое тело уже просто просится на тот самый танцпол электронной музыки.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мушебекер, 35.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.

Ну что, доброе утро, страна! Здравствуй, дорогой мой радиодруг! Как у тебя настроение? Настало то время, да, 10 часов, 02 минуты, 22 мая. Сейчас у нас пятница, сегодня, вернее, у нас пятница. И сейчас мы начнем с тобой путешествие по электронному миру, электронной музыке. И начнем мы сегодня с очень необычного музыкального сочетания классики и современной электронной музыки. Потому что даже произведения, написанные сотни лет назад, сегодня получают совершенно новое звучание благодаря битам, драму и электронной обработке. Не теряем темпа. С вами Кристина Кипнис, ты слышишь Первое радио. И да, я жду твоего ответа, твоей реакции, как тебе это все было. Так, не теряем темп, начинаем. И вот она, первая композиция. Предлагаю танцевать вместе со мной.

Я думаю, что многие узнали, да, эту потрясающую скрипочку, эту потрясающую композицию 2025 года. Дальше у нас будет Вивальди «Winter». Не теряем ритм, оставайся вместе со мной. Так, эту композицию мы прослушали. Да, они не очень такие длинные, но зато какие ритмичные. Надеюсь, ты уже танцуешь, мой дорогой радиодруг.

Но следующая композиция будет немного подлиннее, да, и она, конечно же, заставит двигаться даже самых ленивых.

Ну а следующая композиция — это Deep House, Melodic House, мягкий бит, плавность и эмоциональная мелодия, и немного такого, знаете, French Electro Pop вайба, особенно из-за названия самой вот этой общей эстетики самого этого трека. В целом это такая атмосферная электронная музыка для вечерней дороги, танцев или красивого просто фона. Я предлагаю теперь послушать именно эту композицию и продолжить наше танцевальное утро. Ты слушаешь Первое радио 89.1 FM, на часах у нас 10.12, 22 мая, и в эфире Кристина Кипнис.

Ну а следующая композиция просто, которая добавляет немного солнцедвижения и латинско-американского настроения. Потому что электронная музыка умеет быть не только космической, атмосферной, но и она еще прекрасно дружит с латинскими ритмами. И тут уже, ну, по мне, если ты до сих пор не танцуешь, то тут уже ты точно не сможешь устоять. Ну что, погнали?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Внимание! Только до конца недели в Маданей Мания. Испанский бренди Ромате 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер Миуков 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте 39,90 за 0,75 литра.

0: осмотра в соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Все скидки в соцсетях Маданей Мания.
1: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
0: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Реклама.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну, а следующая композиция. Я предлагаю позвать ваших детей и внуков поближе к этим, как называются, правильно, к колонкам. Потому что следующий трек, который сейчас прозвучит на первом музыкальном радио, это то, что сейчас взрывает все соцсети TikTok и Instagram. Ну что, готов? Призвали? Наушники погромче? Колоночки погромче? Тогда погнали.

Мне уже пишут, спасибо за такое пятничное настроение, за такую потрясающую музыку. Всегда пожалуйста, потому что Первое радио всегда с тобой. И мы здесь работаем для вас, дорогие мои друзья. Ну, а следующий трек — это просто потрясающий. Юла FG — это яркий трек в стиле афрохаус, И, значит, в песне сочетаются восточные мотивы, глубокий бит и атмосферное электронное звучание, которое идеально подходит для танцев, драйва и просто летнего настроения. Ну, и вот она.

Да, это Мэтта Бой, Самсара, Yala FG 2026 года. Так, ну а мы восточный ритм не теряем, продолжаем в этом же стиле. Кстати, есть сообщение, значит, наверное, как «Сектор Газа» для нашей юности. Возможно, хотя «Сектор Газа» и мы тоже слушали. Так, Алексей Котлер написал, значит, так, это прикольно. Нет, извини, Лёш, обязательно прочитаю чуточку попозже. А сейчас всё-таки хочется немного этого восточного вайба на Первом радио 89.1 FM. 22 мая, 10:33 на часах. И еще целых полтора часа электронного путешествия.

Ну, естественно, местный колорит мы тоже обойти стороной не могли. Сейчас я поставлю тоже одну из моих любимых композиций, которые просто не оставляют меня равнодушными уже много-много лет.

0: сад. Мог-мо блонд отсад летсад.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
7: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Максана и Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

Неожиданно, да? Да, для меня тоже. Так, ну а дальше у нас будет трек, который, ну, просто по мне он потрясающий. Он такой, знаете, немного атмосферный, мистический, звучанием Prey, да, вот дуэта Mother Mary и Curses. Здесь мешались Dark Electronic, такое, знаете, звучание, как бы это сказать... Такой трек для легкого такого, как бы представить где-нибудь, что вы находитесь, да, вы себя представляете, что вы находитесь на ночном танцполе с неоновым таким дымом, поэтому по мне он просто атмосферный. Да, также хотелось сказать, что первый час нашего электронного путешествия по электронной музыке подходит к своему логическому завершению. Вы слушаете Первое радио, 22 мая у нас сегодня, день недели пятница, на часах у нас 10:44, и вы слушаете меня, Кристину Кипнис. Никуда не переключайтесь, в следующем часе мы продолжим это самое потрясающее электронное путешествие.

0: Реклама.
1: Махсане Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсане Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсане Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Только в Махсане Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il. Только в Центркар.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Центркар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
3: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Только в Махсане Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: В Тегеране прошла очередная встреча главы МВД Пакистана и министра иностранных дел Ирана. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Одиннадцать часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По информации иранских СМИ, министр внутренних дел Пакистана Мохсин Макви провел в Тегеране еще одну встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Согласно данным агентства ИРНА, стороны обсудили предложение по преодолению разногласий в рамках продолжающихся контактов между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Пакистана. Ранее иранские источники сообщали, что Иран и США обмениваются посланиями с целью выработать рамки возможного соглашения. Подробности обсуждаемых предложений официально пока не раскрываются. Ассоциированные с Хизбаллой ливанские СМИ сообщают, что ЦАЛем были нанесены авиаудары по целям в Дыр-Канун-Ан-Нахре, северо-восточнее Тира, на юге Ливана, в 23 километрах от израильской границы. Минувшей ночью те же источники сообщали, что ЦАЛь нанес авиаудары по целям в Ханауе, к юго-востоку от Тира, на юге Ливана, в 13 километрах от израильской границы. Утверждается, что был причинен ущерб офису скорой помощи. ЦАЛь эту информацию пока не комментировал. Государственный департамент США сообщил о введении санкций против 9 человек, содействующих усилиям Хизбаллы по подрыву ливанского суверенитета. Оказывая помощь террористической группировке, они продвигают в Ливане вредоносную иранскую повестку и мешают народу Ливана двигаться к миру и восстановлению, говорится в заявлении. Хизбалла продолжает использовать террор и отказывается разоружаться. Это мешает правительству Ливана обеспечить стране мир, стабильность, процветание, которых достоин ливанский народ, сообщает Госдепартамент США. К другим новостям. В турецкой части Северного Кипра был задержан 24-летний гражданин Израиля, подозреваемый в причастности к незаконной торговле эмбрионами. По данным местных СМИ, израильтянин был задержан 19 мая в аэропорту Эрджан, когда пытался вылететь в Мексику через Стамбул. При нем был обнаружен специальный контейнер для перевозки эмбрионов. Внутри находились 4 эмбриона, хранившихся в отдельных пробирках. Тем временем полиция провела обыск в местной клинике и задержала 2 граждан Турции, управляющую клиникой, и местного врача. Все 3 подозреваются в попытке вывести эмбрионы из турецкой части Кипра без необходимых разрешений. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал, что США направят в Польшу 5000 солдат. Он сообщил, что это решение было принято в связи с успехом на выборах нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и бывший президент Польши Анджей Дуда поблагодарили президента США после его заявления об отправке дополнительных 5000 военнослужащих в Варшаву. Рютте добавил, что военные эксперты работают над деталями, и отметил, Соединенные Штаты будут играть значительную роль в ядерной сфере в Европе. Относительно Ормузского пролива Рюта заявил, что это проблема государств-членов Альянса, но не для НАТО как такового в целом. Между Европарламентом и странами Евросоюза достигнуто предварительное соглашение по ужесточению миграционной политики. Так, Европейским Союзом сделан очередной шаг в процедуре создания центров депортации нелегальных мигрантов в третьих странах. Также утвержден закон, позволяющий депортировать мигрантов, не имеющих права оставаться в Евросоюзе, в страны, к которым они не имеют никакого отношения. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше вчерашней, но все еще ниже среднесезонной. Наблюдается переменная облачность. Временами возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме и Хайфе 23 градуса, в Тель-Авиве 25, в Бершеве 28 и в Эйлате 34 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио. We're living in. Let me tell y'all.

Ну что же, страна, доброе утро, еще раз здравствуйте. На часах у нас 11:13, 22 мая 2026 года. Ты слушаешь Первое радио и слушаешь меня, Кристину Кипнис. Ну и мы продолжаем путешествие по трекам, по электронному миру музыки. Ну и следующий трек, который я сейчас предложу тебе, мой дорогой радиодруг, послушать, это очень такое легкое, атмосферное, почти космическое звучание от проекта Walter Astral. Композиция Rear — это смесь электронной музыкальной музыки, дрим-поп и французского вайба. Такой трек звучит, будто утренний воздух где-нибудь на фестивале под открытым небом. Ну что ж, давай послушаем.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Внимание! Только до конца недели в Мада на Имане. Сыры голландские Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мада на Имане.
6: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектара фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
8: Лучшая музыка.
9: Первое радио.

Ну, а следующий трек у нас это, знаете, один из самых узнаваемых артистов в мире электронной музыки. И здесь мы можем гордиться, сейчас будет звучать Asterix, музыкант и диджей из Израиля, да, дорогие мои друзья. Настоящее имя Ави Шмайлов, он считается одной из главных фигур в стиле псай-транс, извините, это электронная музыка с мощным ритмом, космической атмосферой и гипнотическим таким вот звучанием. Кстати, начал он карьеру еще в начале 2000-х, да, и очень быстро стал звездой мировых фестивалей электронной музыки. Ну что ж, готовы? Кстати, помню, как-то кто-то про него писал в наш утренний эфир. И вот сейчас настало время послушать этого замечательного диджея.

Немного хотела добавить, что его треки звучат на огромных open-air сценах по всему миру, от Европы до Бразилии и Индии. Представляете, друзья, есть чем гордиться.

Ну, красавчик, согласитесь, ну просто нереальный наш пацан. Ну а следующий трек — это Клэптон, Крим, да, Крим, как хотите так и называйте. Этот трек я просто обожаю и надеюсь, что вы разделите со мной эту любовь.

0: всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно.
2: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
1: 03-94-94-88-8. «Год без забот».
3: Реклама.
4: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Только в Центркар.
5: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Центркар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
6: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Центркар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
3: Реклама.
0: Лучшая музыка 89.1 FM.
9: Ну а дальше мы продолжаем в стиле рейв. Да, и это трек, который сейчас будет разрывать ваши колонки, тоже в свое время разрывал, я думаю, что разорвал не одно сердце. Мальчишки из Германии, ну просто красавцы.

Кстати, непосредственно этот трек играет потрясающий диджей-девочка, которую зовут Millennium Kid. Да, красотка нереальная.

Ну, дальше так дальше. Рейв пати продолжается. Да, секундочку, сейчас продолжится. Небольшая техническая заминка, которая уже что закончилась.

Ну, а следующий стиль электронной музыки мы послушаем в стиле Organic House. Я думаю, что очень многие сейчас представят себя, как будто бы они находятся на берегу моря с потрясающим коктейлем в отличной компании и с прекрасным видом.

Вот и подошли к концу наши два часа путешествия по миру электронной музыки. Спасибо всем, кто был со мной. Надеюсь, сегодня мне удалось немного приоткрыть для вас этот удивительный мир ритмов, атмосферы и звучания, где каждая композиция — это отдельное настроение, ну и, соответственно, эмоция. А вот это знакомство со многими прекрасными треками, отдельное спасибо моему молодому человеку Жене Карачкову, человек, который когда-то посвятил и меня в этот потрясающий мир музыки. Ну а дальше на Первом радио для вас продолжится музыкальный эфир. Мне немного надо отдохнуть. И совсем скоро мы снова услышимся. Берегите свое настроение и оставайтесь на правильной волне 89.1 FM. С вами Кристина Кипнис. Никуда не переключайтесь. Вы слушаете Первое радио. Я вас обняла, покружила и поцеловала. И поставила обратно.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Максана и Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио. Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
3: Орион Чокопай.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Испанский бренди Ромате 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер Миуков 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте 39,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
0: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. CityWash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон Ле Ционе. Улица Мошебекер, 35.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
0: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Короче, я знаю, что ты хочешь. У меня есть все, что тебе нужно. Я обещаю, что я все тебе отдам. Моему слову ты можешь.

myself.

0: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
0: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Госсекретарь США заявил, что в переговорах с Ираном наметился небольшой прогресс. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 13 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах с Ираном наблюдается небольшой прогресс. Он сделал это заявление после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО, проходившей в шведском Хельсинборге. Комментируя публикацию «Нью-Йорк Таймс» о том, что Иран обсуждает с Оманом совместные сборы платежей за использование Ормузского пролива, Рубио заявил: «Ни одна страна не должна это принимать. В Вашингтоне выступают против любых попыток изменить режим судоходства в одном из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа». Тем временем Германия заявила о готовности принять участие в обеспечении безопасности Ормузского пролива под руководством Великобритании. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефул, который уточнил: «Я не рассматриваю это как миссию НАТО». Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Анвар Гаргаш высказался о иранской ядерной программе и заявил, что она вышла на передний план и стала для Эмиратов главным предметом обеспокоенности. «В прошлом ядерная программа была для нас второй или третьей по важности проблемы. Теперь она первая», — заявил Гаргаш. По его словам, последние события показали, что Иран способен использовать любое оружие, которое есть у него в руках. Из Ливана сообщают о 10 погибших в результате израильских ударов на юге страны. Подробности не уточняются, однако ранее ассоциированные с Хизбаллой ливанские СМИ сообщали, что Цаалем были нанесены авиаудары по целям в Дир-Канун-Ан-Нахре, северо-восточнее Тира, на юге Ливана, в 23 километрах от израильской границы. А минувшей ночью те же источники сообщали, что Цааль нанес авиаудары по целям в Хануие, к юго-востоку от Тира, на юге Ливана, в 13 километрах от израильской границы. Утверждается, что был причинен ущерб офису скорой помощи. Цааль эту информацию пока не комментировал. Палестинская администрация отозвала кандидатуру постоянного наблюдателя при ООН Рияда Мансура на пост вице-президента Генеральной Ассамблеи ООН. Это произошло после того, как США пригрозили аннулировать визы всей палестинской миссии. Об этом сообщает Вайнет со ссылкой на источники в палестинской автономии, отметив, что вместо него была выдвинута кандидатура представителя Ливана. Между Европарламентом и странами Евросоюза достигнуто предварительное соглашение об ужесточении миграционной политики. Так, Европейским Союзом сделан очередной шаг в процедуре создания центров депортации нелегальных мигрантов в третьих странах. Также утвержден новый закон, позволяющий депортировать мигрантов, не имеющих права оставаться в Евросоюзе, в страны, к которым они не имеют никакого отношения. Впервые за последние несколько лет официальный представитель администрации президента США посетит Петербургский международный экономический форум, который будет проходить в северной столице с 3 по 6 июня. Глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сегодня сообщил агентству РИА Новости, что был приглашен на пленарное заседание форума и выступление президента России Владимира Путина и намерен на нем присутствовать. Госдепартамент США и оргкомитет форума подтвердили участие Кука. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше вчерашней, но все еще ниже среднесезонной. Наблюдается переменная облачность. Временами возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
7: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.

Ну что ж, дорогой радиодруг, здравствуй еще раз. На часах у нас 13.08, 22 мая 2026 год. Сегодня день недели пятница, и это потрясающе, потому что у нас получается две субботы. Если ты внимательный радиослушатель, то ты заметил, что Первое радио сегодня работает как в субботу. С праздником весь народ Израиля, хороших выходных и прекрасного настроения. С вами Кристина Кипнис. Мы еще чуть позже услышимся обязательно.

Ну что ж, дорогой мой радиодруг, смотри, какую интересную новость я нашла. В 1982 году Seiko выпустила, значит, T001. Это цифровые часы, которые показывали живое телевидение через подключение к портативному приемнику. Представляешь, сигнал шел через проводной тюнер-блок, который передавал видео прямо на крошечный LCD-экран часов. Для 82 года абсолютная фантастика, да, как бы вот такой вот реальности. Устройство позже появилось в фильме, значит, о Джеймсе Бонде, осьминожка, да, в качестве одного из гаджетов агента 007. Единственный минус: без внешнего приемника часы не работали. Но впечатляющее для своего времени, ну, как бы не особо было практично. Еще раз хочу тебе напомнить, что ты слушаешь первое радио Кристины Кипнис в эфире, и мы продолжаем музыкальный эфир.

0: Моя история совсем проста. Героев двое, на двоих любовь одна.
1: Наша музыка – ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: 35% скидка.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на

0: ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Агигрупп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.

Киты усыновляют дельфинов-инвалидов. Да, Калифорния, 2017 год. Биологи наблюдают за стаей горбатых китов и заметили странное. В группе плыл дельфин. Один среди китов. Сначала думали, что случайность, дельфин заплыл и не успел уйти. Но через час он все еще был там. Через день тоже. Через неделю стало ясно. Дельфин не уходит, и киты его не прогоняют. Подплыли ближе с камеры. Оказалось, у дельфина искривлен позвоночник, врожденная деформация, из-за которой плавает медленно, значит, и сородичей, и не, как бы не помогает им в охоте. Скорее всего, его стая оставила этого дельфина и не таскают с собой, потому что замедляет группу. Но киты приняли его, более того, защищали, когда исследовательская лодка приближалась слишком близко, взрослая самка кита разворачивалась и закрывала дельфином своим телом. Вот так вот.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
7: Внимание! Только до конца недели в Мада Неймания. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мада Неймания.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну что, дорогие, эти два часа пролетели так быстро, что мы даже не успели оглянуться. Да. Спасибо вам за атмосферу, за ваше настроение и за то, что были сегодня вместе со мной. Как всегда, вы лучшие. С вами была Кристина Кипнис, и на сегодня я с вами прощаюсь. Но эфир на Первом радио не заканчивается, он продолжается. И совсем скоро я с удовольствием уступаю микрофон программе «Музыкальная чихана» и ее ведущему Эммануилу Сулейманову. Оставайтесь на волне 89.1 FM, и впереди еще много хорошей музыки и отличного настроения. Все, с праздником, хороших выходных!

утра свет, ты словно моя безысходность. Наш поезд тихо уходит в неизвестность. Ищу себя в миноре, так любишь делать больно. Ты словно лед, что так хочешь.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
3: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
0: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия. Реклама.
6: Сейчас бы палочку шашлыка.
7: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
8: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: Композиция «Твоей любви мне мало-мало» открыла эфир нашей программы. И я, Эммануэль Сулейманов, приветствую всех, лучезарные алмазы моего сердца, ценители и любители чарующей восточной музыки моей авторской программе «Музыкальная чайхана» на Первом радио 89.1 FM. Также я приветствую мою помощницу. А кто же у меня сегодня помощница? Не менее луналикая, не менее очаровательная. Кристина, здравствуй, Кристина. Вот она мне машет так головой. И сразу же хочу поздравить всех с праздником Шавуот, друзья мои. Хочу пожелать всем, пусть праздник Шавуот принесет каждый дом мир, тепло, мудрость и добрые встречи. Ну а музыка сегодня подарит всем нам еще немного света и душевного настроения.
1: Как

0: Ну и перед тем, как мы продолжим, я хочу рассказать вам о спонсоре этого часа.
1: Реклама.
0: Спонсор нашей программы – зал торжеств «Леонардо», который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет в ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагаются два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы, ну и другие различные торжества. Новый интерьер, уникальные спецэффекты. Друзья мои, свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество в зале торжеств «Леонардо». Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
2: На Первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
3: Да, это очень правильное решение.
0: Да, друзья мои, говорим мы сегодня немного о светлом и очень важном еврейском празднике Шавуот. Этот праздник отмечается через 7 недель после Песоха и символизирует дарование Торы, да-да, на горе Синай. Событие, которое стало духовной основой еврейского народа. Также в Шавуот называют праздником первых плодов и праздником урожая.

Да, друзья, вы знаете, вот во многих синагогах вот в эту ночь принято не спать и изучать Тору, да, до утра. Эта традиция называется, знаете, Тикун Лейт Шавуот, по-моему, да. Праздник связан с природой у нас вот это, и урожаем. Поэтому дома и синагоги, вот эти вот, то есть дома вот эти наши, да, и синагоги, ну и дома, конечно, украшают зеленью и цветами, ветвями. Это символизирует жизнь, обновление и гору Синай, вот, кстати, которая по преданию расцвела во время дарования Торы.

0: Ты знаешь, Кристина, прослушивая эту композицию «Небоскребы», я вспоминаю, как мы ехали в Дубай, помнишь?
1: Нет, меня там не было.
0: А тебя не было в Дубае? А, ты же не была.
1: Ну, я помню, конечно же помню.
0: Не, но все равно, я чувствую себя, когда вот я в Дубае, вот действительно небоскребы выше меня, я так смотрел все время, у меня же голова, а шея болела,
1: но
0: знаешь.
1: Я была в Дубаях, да, как у нас
0: так,
1: принято
0: Дубаях,
1: говорить.
0: Так.
1: Да, и эти небоскребы я видела, да.
0: Ну, ты же тоже маленькая, да, такая, мелкая.
1: Я просто без каблуков.
0: А, это ты без каблуков сейчас, что ли? Боже мой, еще мельче получается.
1: Ну, да.
0: Скажи мне, а вот на шоу ты... Готовишь что-нибудь молочное, это кушают же в основном.
1: Смотри, я не готовлю ни на какие праздники.
0: Какая вот. Хорошая жена из тебя получится, я уже представляю, так.
1: Я не как бы не против, если меня угостят.
0: А, так наоборот сейчас. Времена поменялись, да. Интересно.
1: Ну, смотри, женщины так. Сейчас, они, значит, овладевают мужскими профессиями, а мужчины
0: женскими, да,
1: женскими. И вот
0: Боже
1: такой
0: мой.
1: Вот, знаешь, круговорот этой жизни, да, назовем это так. Ну, вот такое вот сейчас происходит.
0: Смотри,
1: как ты
0: только...
1: к этому относишься?
0: Так
1: теперь я у тебя
0: так,
1: интервью
0: подожди,
1: беру.
0: Ну, так я и так дома сам готовлю, сам убираю, сам стираю. Получается, уже круговорот воды в природе пошел.
1: Ну, уже
0: да,
1: получилось, да.
0: Уже,
1: ну, прекрасно.
0: Уже жизнь пошла по-другому,
1: а действительно. А ты что готовишь?
0: Что я готовлю? Ой, вареники я люблю, знаешь, вареники.
1: От тебя это я не ждала услышать.
0: Запеканки. Я серьезно тебе говорю,
1: а
0: да.
1: А где плов, шашлык?
0: Плов? Ну, сегодня нельзя в студию принести было, я как бы не принес это все. А так...
1: Молочный плов, молочный шашлык.
0: Приходи, я тебе сварю рисовую кашку.
1: На молоке?
0: На молочке,
1: ужас.
0: Да. Да. Ну, а вот, а в основном так вот сыры кушают сегодня. Вот, видишь, вот пришел сейчас Андрей тоже к нам. Он
1: думаешь, что-то принес нам?
0: А он уже молочное поел, видно по его лицу, как он светится. Вот. Так что, друзья мои, только молочное едим, потому что праздник Шивот относится именно вот к такому, что мы едим только молочное, без мяса. Вот. Так что у нас сейчас реклама. И после рекламы мы с вами продолжим, друзья мои.
2: Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля. Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.

0: Мы вновь вернулись в нашу праздничную музыкальную чайхану. Меня зовут Эммануэль Сулейманов. Говорим мы сегодня о празднике Шавуот. Еще раз хочу вам напомнить спонсора этого часа.
1: Реклама.
0: Спонсор нашей программы – зал «Торжеств Леонардо» в Рамле. Сегодня он один из самых популярных в Израиле. Леонардо славится отличной кухней, обилием яств, радушием хозяев и персонала. В Леонардо вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут довольны. Неважно, будь то свадьба, бар-мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз побывал в Леонардо, уже знает об этом. А кто еще не бывал, стоит заказать торжество. Кристина, ты была в Леонардо?
2: Сегодня поеду. Они открыты?
0: Нет, сегодня они закрыты.
2: Шивот. А когда?
0: В Йом-Рагиль, обычные дни.
2: Тогда в Йом-Рагиль обязательно.
0: Вот, если ты еще не побывала, то стоит заказать торжество именно в этом зале торжеств.
2: А номер телефона есть?
0: Я сейчас назову.
2: Спасибо.
0: Да, там и два зала, большой и поменьше. Любое торжество от 80 до 700 человек. На твою свадьбу я как раз приеду, понимаешь? Сейчас Леонардо полностью обновлен интерьер, световое и звуковое оформление высочайшего уровня в подарок. Если ты придешь и скажешь, что ты пришла от Эммануэля Сулейманова, программа «Музыкальная чайхана», тебе подарят световое и звуковое оформление. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Кстати, друзья мои, вы знаете, само слово «шавуот» переводится как «недели», потому что отсчитывают 7 недель после Песоха. Главный смысл праздника, согласно традиции, именно в этот день еврейский народ получил Тору.

Я уже говорил, что праздник Шивот дома и синагоги украшает зеленью и цветами. Вот Кристина мне тоже сказала, что дома она специальные ветви принесла, зелень и цветами она украсила квартиру, да, Кристина? Вот. И на столах появляются, друзья мои, только молочные блюда. Ну, а люди собираются вместе, чтобы читать священные тексты, вспоминать традиции и проводить время в кругу семьи, ну и, конечно же, близких.

0: Вот сейчас до этого Кристина у меня спрашивала, почему это плов ты не принес там или мясное что-то. Друзья мои, на праздник Шавуот я уже говорил, что принято есть молочные продукты, типа блинчики с сыром, творожные блюда, молочные десерты там. Вот. Есть несколько объяснений вот этой традиции. Одно из них, это, знаете, после получения законов кашрута у людей не было подготовленного кошерного мясного инвентаря, поэтому вот ели молочное, Кристиночка.
1: Люди, тебе из нама макажи, тебе мать.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
2: Пельмени?
3: Да.
2: Вареники?
3: О, да.
2: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Машина времени снова с нами. 19 июня. Единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Белые сыры комбацова и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
1: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
0: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
5: В эфире Эммануэль Сулейманов.
6: А время, говоришь?

0: Мы вновь вернулись в нашу праздничную музыкальную чайхану. Кристина сегодня натанцевалась, тут даже чуть ли на стол не залезла. Ну, Кристина, ну ты молодец, детство вспомнила под эту песню. Меня зовут Эммануэль Сулейманов. Говорим мы сегодня о празднике Шавуот. Еще раз хочу напомнить вам спонсора этого часа.
1: Реклама.
0: Спонсор часа нашего, как всегда, зал торжеств Леонардо. Друзья мои, ищите зал торжеств, сделайте это именно в этом зале, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый и обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню индивидуально каждому торжеству, уникальные спецэффекты, ощущение полноты жизни, и все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника, потому что в зале торжеств Леонардо вы действительно почувствуете изысканную обстановку и безупречное обслуживание. Телефон для заказов 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Кстати, вы знаете, друзья мои, что в Израиле Шавуот длится один день. Вот, а за пределами Израиля два дня. Праздник обычно очень такой теплый, семейные ужины, белая одежда, много света, цветов и музыки. Одним словом, ощущение обновления и благодарности.

Да, друзья мои, вы знаете, Шавуот напоминает нам, что настоящая сила человека, она в любви, уважении, знаниях и умении слышать друг друга. В этот день особенно хочется говорить о доброте, мудрости, поддержке друг друга и внутреннем мире. Его следующую композицию под названием «Земля для вас».

Да, друзья мои, к сожалению, наша программа подходит к концу. Я хотел поблагодарить выпускающую редактор Кристину. Спасибо тебе, дорогая. И пожелать всем вам приятных выходных. И хотелось бы добавить, что пусть вот этот праздник принесет добрые новости, вдохновение, гармонию и веру в лучшее. Желаем всем вам здоровья, семейного уюта, душевного равновесия и, конечно же, радостных встреч. Хакшавот самеах. С вами музыкальный чайханин на первом был Эммануэль Сулейманов. Пока!

0: Реклама. Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
1: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
3: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц.
4: «Центркар Азур».
3: «Дерех Ашива 9».
5: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
7: Новости. В Ливане ликвидированы пятеро боевиков Хизбаллы. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В эфире новости, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Несколько минут назад тревога Цевадом вновь прозвучала около границы с Ливаном. Судя по всему, речь идет о вторжении беспилотного летательного аппарата. Подробности инцидента пока не поступали. Мы будем следить за развитием событий. По сообщению пресс-службы ЦАЛЯ, бойцами 551-й бригады на юге Ливана были замечены пятеро боевиков Хизбаллы, вошедших в командный пункт организации к северу от передового оборонительного рубежа. Вскоре после этого здание было атаковано силами ЦАЛЯ, боевики их ликвидированы. Пресс-служба армии также сообщила, что за последние сутки были атакованы склады оружия и другие террористические объекты Хизбаллы, а также ликвидированы еще несколько боевиков, представлявших угрозу израильским силам. На этом фоне телеканал «Аль-Маядин», ассоциированный с Хизбаллой, утверждает, что в результате ударов ЦАЛЯ по целям на юге Ливана сегодня были убиты не менее 10 человек, в том числе 7 фельдшеров, и несколько человек получили ранения. Тем временем администрацией США были введены санкции в отношении группы ливанских парламентариев, связанных с Хизбаллой, а также сотрудников структур государственной безопасности и пособников этой террористической группировки за попытки сохранить влияние, поддерживаемые Ираном организации, на ливанские государственные институты и воспрепятствовать усилиям по разоружению. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах с Ираном наблюдается небольшой прогресс. Он сделал это заявление после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО, проходившей в шведском Хельсинборге. Комментируя публикацию «Нью-Йорк Таймс» о том, что Иран обсуждает с Оманом совместные сборы платежей за использование Ормузского пролива, Рубио заявил: «Ни одна страна не должна это принимать. В Вашингтоне выступают против любых попыток изменить режим судоходства в одном из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа». Палестинская администрация отозвала кандидатуру постоянного наблюдателя при ООН Рияда Мансура на пост вице-президента Генеральной Ассамблеи ООН. Это произошло после того, как США пригрозили аннулировать визы всей палестинской миссии. Об этом Вайнет сообщили источники в палестинской автономии, отметив, что вместо него была выдвинута кандидатура представителя Ливана. К другим новостям. Иерусалимский вакф сообщает, что сегодня около 70 тысяч мусульман поднялись к мечети Алякса на Храмовую гору для участия в массовой молитве. В связи с массовыми мероприятиями в Иерусалиме были усилены меры безопасности, о серьезных инцидентах не сообщается. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что на фоне вспышки Эболы зарегистрированы почти 750 подозрительных случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей из-за нее. По словам Гебрейесуса, лабораторно подтверждены 82 случая заражения и 7 смертей от вируса. Глава Всемирной организации здравоохранения добавил, что ситуация в Уганде на данный момент остается стабильной. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше вчерашней, но все еще ниже среднесезонной. Наблюдается переменная облачность, временами слабые дожди на севере и побережье Средиземного моря. В Иерусалиме и Хайфе 23 градуса, в Тель-Авиве 25, в Бершеве 28 и в Эйлате 34 градуса. Это были главные новости к этому часу. На развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 17.00.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Эй, привет, Израиль! Добрый день всем, друзья, кто подсоединился на волну 89.1 FM. Всем привет от юга до севера. С вами я, Андрей Смертенко. И, в общем-то, как вы уже, наверное, поняли, сегодня программы «Города диско» не будет. Ребятки уехали на отдых. Праздник тоже праздновать, объедаться сырами, наслаждаться выходным праздничным днем. Ну и я вот здесь буду вместо них. Плавно, конечно же, эфир перетечет в, так сказать, рамке программы вечер.ком, в которой мы уже будем разговаривать о фильмах. Но я так подумал, что, в принципе, можно поговорить о фильмах и даже немножечко заранее. Поэтому все 5 эфирных часов, которые я буду здесь с вами, да, это, так сказать, немало, буду здесь с вами до 8:00 вечера, буду, в общем-то, ставить для вас самые классные треки, которые будут поднимать ваше праздничное настроение. Во всяком случае, будет настроение выходного дня. Ну и помимо того, что буду рассказывать вам какую-то информацию об этих треках, еще будем разговаривать о кинофильмах, которые можно посмотреть на этих выходных. Поэтому нас впереди ждет 5 классных, расслабляющих, релаксирующих праздничных эфирных часов. Вот столько эпитетов. Вот. И, конечно же, будем по максимуму этим наслаждаться. Самое главное, чтобы наш настроение было, ну, неплохим, это как минимум. Это, знаете, это планка минимум. Но самое главное, чтобы оно было хорошим, позитивным. И музыка нам в этом, конечно же, поможет. Я надеюсь, что вы отдыхаете, расслабляетесь. Надеюсь, что многие из вас наконец-то собрались в компании друзей, в компании родных. Поехали куда-нибудь на природу. Может быть, на море, может быть, в лес. Я думаю, каждый из вас выбрал для себя какое-то определенное место встречи, в котором вам будет комфортно, приятно и, конечно же, очень радостно. Ну и, естественно, как я уже и сказал, огромное количество композиций на Первом радио будут способствовать вашему настроению. Так что не будем терять ни минуты.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дереха Шива 9.
3: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
2: Внимание! Только до конца недели в Маданей Мания. Сыры голландский Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданей Мания.
4: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
2: Аги Групп.

0: Приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Агигрупп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Что ж, друзья, двигаемся дальше. С вами все так же, напомню, я, Андрей Смертенко. Продолжаем музыкальный эфир на Первом радио. И следующая композиция, которая для вас прозвучит, называется «Jaded» от Miley Cyrus. И тут есть, кстати, очень интересная такая штучечка. Мы же все знаем, что вот у таких мировых звезд огромные фан-базы. А фанаты — это вообще такие интересные люди. Их хлебом не корми, дай хоть какую-то малейшую крупицу информации для сплетен, и все. Разнесут вот все, какие-то заговоры, какие-то теории, там просто-напросто разлетится все, что угодно, но по этой песне, в общем-то, тоже немало разговоров. Дело все в том, то, что в интернете, в принципе, как и фанаты, так и музыкальные критики сходятся в таком мнении, что эта песня является таким неким скрытым посланием бывшему Майли Сайрус, бывшему мужу Лиаму Хемсворту. Но, конечно же, Майли Сайрус ничего не подтверждает в этом плане, естественно, потому что это еще было бы больше каких-то скандальных тем для разговоров и абсолютно там уход вообще от реальности, потому что что папарацци с этими фотографиями, вырванные из контекста, вот особенно там обрежут и все, и там и думай, что хочешь, что желтая пресса все любят, вот просто напросто. Самое главное, чтобы был невероятно громкий заголовок. А что там уже в середине, это не важно. Вот. Дело все в том, почему же фанаты так это все разнесли. Дело все в том, что вот в самом тексте Майли Сайрус, там она как бы вот сочувствует своему бывшему партнеру, поет о том, как ей жалко, что вот так получилось, вот все плохо вышло, ну, все потому, что мы были молодыми, наделали ошибок, ну, и вот это вот все. А сама песня Jaded еще переводится, в общем-то, как истощенный, ну вот измученный, вот где-то вот так вот. Вот, и поэтому фанаты, конечно же, давай-ка копаться в грязном белье. Но это любимая вещь фанатов любого, и поэтому тут ничего не поделаешь. Вот я люблю, знаете, я очень люблю и уважаю вот таких мировых голливудских звезд, о которых личная жизнь, которых вообще практически неизвестна. Вот мало кто что знает. Вот настолько скрытные, что вот невозможно. Такими, кстати, очень являются хорошо знаменитые Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг, актеры. Ну, Дэниел Крейг, помните, Джеймс Бонд. О их личной жизни практически ничего не известно, но точно все знают, что они очень-очень долго вместе, там просто десятилетиями, вот, и до сих пор вместе и хорошо себя чувствуют. Ну что ж, композиция Jaded, Майли Сайрус, послание якобы, послание бывшему мужу.

0: Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.
1: Ну что, друзья мои хорошие, послушали послание Майли Сайрус бывшему? Ну, опять-таки, это, конечно, это же не официальное заявление. Майли Сайрус никогда такого не говорил. Это все фанаты. Фанаты стараются. Друзья, давайте-ка поговорим сейчас о кинофильмах, которые можно посмотреть на этих выходных. Я знаю, что обычно это все как бы идет в рамках программы «Вечерком» с 17 до 20.00, но сегодня, видите, сегодня вот такой вот необычный эфир, сегодня и праздник Шавуот. Я думаю, вам уже мои коллеги, которые были до меня, рассказали, что это такое. Вкратце, скажем так, кушаем много молочного, мяска не едим. И все. Но, я так подумал, и знаете, я еще посмотрел сыры, это все замечательно, можно кушать невероятно вкусный сыр, подобрать несколько сыров, 4 сыра каких-нибудь. А под сыр что, конечно, идет? Конечно же, белое, сухое, можно даже красное, а там уже как уже пойдет. Ну, естественно, главное, чтобы это было все в норме и в меру. Это самое главное, злоупотреблять такими вещами не надо, но почему бы нет? Это, в смысле, почему бы не чуть-чуть не выпить, правильно? Вот, все-таки с сыром очень даже хорошо заходит. Ладно, уходим от этой темы, праздники, это все не мое. Мое — это кинофильмы. Давайте-ка поговорим о кино. Что же можно интересного посмотреть? Я так покопошился, порылся. Новиночки я рассказывал, по-моему, в прошлую пятницу. Там очень много новенького чего повыходило. И фильм «На вершине» с Тероном Эджертоном. Очень даже классный. Который сейчас практически... вот эта музыка из Chemical Brothers. Композиция «Go». Она сейчас вообще везде. Во всех тиктоках, ютуб-шортах. Во всех, короче, в общем-то, этих шортс-видео на абсолютно любые темы там просто завирусилось невероятно. Вот, еще рассказывал фильм, господи, как он называется, вылетел из головы. В общем-то, с Райаном Гослингом сейчас вышел новый фильм про космос, что-то типа «Интерстеллара», но немножечко попроще, более такое, как бы, немножко больше комедии добавили. Как-то называется «Операция «Конец света», что-то такое. Надо сейчас точно посмотреть, у меня это все с названием вылетает. Очень классный фильм. Очень, кстати, даже в каких-то моментах трогательный. Вот. Но новинки новинками, а что же вообще есть интересного, что немножечко постарше? И вот я так покопался и вспомнил очень довольно классный фильм, который зайдет людям, которые нравятся ужастики. Вот триллеры, немножечко ужаса, особенно мистики. Ой, это вообще привет, давайте смотреть. Фильм называется «2-3, демон, приди». Если вы не смотрели, добавьте обязательно в свою кинокопилку. Фильм вышел в 2002 году. Такой себе фильм ужасов неожиданно стал таким, знаете, может стать очередным проходным ужастиком. Ну, лично для меня он таковым и стал, потому что я все-таки, у меня планка невероятно завышена в этом плане, потому что у меня тут идеальный ужастик — это «Проклятие монахини». Как ни крутите, я первый раз, когда смотрел, это просто у меня мурашки шли по коже, и я просто боялся каждого шороха. И фильм «И гаснет свет» тоже. Вот в первый раз, когда смотрел его, было очень страшно. Вот, 2-3 «Демон, приди» — это проходящий, но очень крепкий такой ужастик. Если большинство ужастиков подобного типа про то, как духи кошмарят людей, то вот этот фильм про то, как настоящие демоны, это даже не полу какие-то там разложившиеся трупы с того света, а на самом деле самые суровые демоны сидят внутри нас, и только наши личные страхи могут вызвать их с того света. Что же там происходит? Дело все в том, то, что вот такие вот многочисленные хиты разного времени, такие как там другие, «Уиджи, доска дьявола», «Астрал», «Затащи меня в ад», вот в свое время они знатно пощекотали нервишки зрителям, но, несмотря на это, все равно равно из года в год находятся какие-то вот ребятки, которые очень любят ужастики и снимают вот что-то прям невероятное, особенно для любителей спиритических сеансов, снимают крепкий ужас. И что же в фильме происходит? Там, получается, молодая девушка по имени Мия, она потеряла недавно мать, переживает непростые времена, вот ее, конечно же, накрывает депрессия, из которой не могут достать ни любовь ее отца, ни друзья, ни бывший парень. Вот, однако жить как-то дальше нужно как-то выходить из депрессии, и вот в попытках развеяться она решает, главной героине, посетить такую подростковую вечеринку, ну вот как вот американцы вот собираются в каком-то доме у кого-то, пока родителей нет, и там тусят, занимаются какими-то вещами, вот, и вот на одной из такой вот вечеринок ребята решают поиграть в вызывание духов. Ох, если бы эта девочка знала, что произойдет. Дело все в том, что каким-то, не знаю откуда, где там кто достал, в общем, там есть такая вот некая рука, вот прям реально как человеческая рука, на такой как подставке. Вот помните фильм «Гарри Поттер и философский камень» и «Тайная комната», где там Гарри Поттер попал в какую-то непонятную аллею, вот, и там он взялся за руку, там рука была такая, и она его сжала. И вот что-то типа такого, вот такая вот какая-то рука человеческая, ну, то есть на подставочке, и там такая штука, что нужно взяться за эту руку, вот за ладошку, вот как пожать, вот, и все, и человек вот его как будто вот уносит куда-то вот в какой-то астрал, там начинают, там демоны видят его страхи, там начинается какой-то кошмар и ужас, но в чем прикол, древние какие-то легенды гласят, что вот нужно там несколько, там 10 или максимум там 20 секунд держать за эту руку, иначе демон поглотит твою душу. Вот, и вот эти ребятки брали за эту руку, там их там колбасило невероятно, было страшно, там слезы, кровь из носа и такие вот вещи, и потом отсчитывали 10 секунд или сколько там, и выдергивали этого человека, который держался за руку вот эту вот какую-то непонятную, чтобы, в общем-то, человек остался в нормальном состоянии, но что-то, конечно же, пошло не так, и демоны, в общем-то, вылезли наружу. И чем это все закончится, смотрите в этом фильме дальше, чтобы не спойлерить. Поэтому добавьте в свою кинокопилку. Напоминаю, фильм называется «2-3. Демон, приди». Фильм вышел в 2022 году. Хороший, крепкий ужастик, не супершедевр, но, конечно же, и не днище, естественно. Поэтому добавляйте его в свою кинокопилку. Я уверен, вам он точно зайдет.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
3: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Реклама. Первое радио 89.1 FM.

Двигаемся дальше. Следующая композиция под названием «What If», что у нас означает «Что если?». И исполняет ее Tokyo Hotel. Это мне напомнило, кстати, один из стендапов как-то Джеффри Джексона, по-моему. По-моему, так его зовут. Но это не точно. И он рассказывал, что представьте себе, что эволюция — это такой себе поезд, и где в локомотиве, который наука, в котором находится наука, тянет всю остальную эволюцию, всех, кто там занимается другими вещами, смотрят на соединитель между вагонами и думают, а что если выдернуть вот этот вот болт? Ну, вот и поэтому композиция «Что если?» Tokyo Hotel.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Вау, я только что обратил внимание, друзья, время-то уже 15.54, это означает только то, что сейчас я поставлю так себе так называемую завершающую композицию эфирного часа, после чего сделаем небольшой такой спортивный новостной пит-стопчик, где Евгений Забежинский познакомит вас с актуальными новостями этого часа, и я вернусь обратно к вам. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь на Первом радио. Сейчас вам расскажут, что, где и, самое главное, почем.
2: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: А сейчас такая небольшая корректировочка. Дело все в том, что я немножечко все перепутал. Дело все в том, что новостная служба сказала, что нет, мой дорогой. У нас, так как сегодня праздник, остался только финальный новостной выход, который будет аж в 17.00. Так что сейчас только небольшой рекламный блок. Я снова с вами в эфире. Меня зовут Андрей Смертенко. Оставайтесь на 89.1 FM. But I like
1: the way you don't give up. Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен Сеул.ил.
6: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Друзья, продолжаем наслаждаться композициями на Первом радио. С вами я, Андрей Смертенко. Ну, а ваши радиоприемники настроены на волну 89.1 FM. Это, конечно же, если вы на FM-волне. Потому что нас можно слушать не только на FM-волне, но еще и благодаря просто всеобширному интернету. И поэтому, неважно, где бы вы ни находились, если у вас есть интернет, вы всегда можете слышать Первое радио. Ну, 21 век, все дела, сами понимаете. Ну, а на FM-волне нас можно слышать как на юге, так и на севере, в Хайфе и так далее. Поэтому это просто замечательно, когда ты можешь на одной и той же волне проехать, что называется, от Ашкелона до Хайфы, не меняя вообще крутилки и настройки радиоприемника. Друзья, продолжаем, в общем, отдыхать в наш праздник, в Шавуот. Наслаждаемся молочными продуктами, ну и, конечно же, наслаждаемся вообще заслуженным таким, так сказать, выходным, чтобы заниматься теми делами, которые приносят нам удовольствие, расслабление и улучшают наше моральное состояние. Я надеюсь, что многие из вас сейчас находятся где-нибудь на природе, где-нибудь у моря. Я это говорю, наверное, отчасти потому, что я сам бы сейчас хотел находиться где-нибудь на морюшке, знаете, вот я вот смотрю сейчас, вот у нас есть тут в студии большое такое вот окно, такая прям витрина, и вот через витрину я вижу окно на улицу, и там солнышко светит, прекрасно все, я уже представляю, как вот лежал бы на пляже у морюшка, вот так классно, встал, пошел, помочил ножки, поплавал, ой, замечательно. А помните, слушайте, помните, наверняка те люди, которые там ездили на море, ну, еще тогда, там, условно говоря, раз в год, летом, там, куда-нибудь в Крым, в Одессу, ну, или, может быть, где-то в Сочи, неважно, куда бы вы ни ездили, помните, вот это вот обязательное просто... такая штука на этих пляжах, это, конечно же, когда ты лежишь и кто-то в такой громкоговоритель: вареные креветочки, рапаны, вареная кукуруза, медовая пахлава, мороженое, холодное пиво. И ходит человек с этими сумками. Блин, меня аж прям флешбэкнуло, когда я был ребенком 7 лет. Я сразу маме: мама, мама, купи мне, пожалуйста, вот эту трубочку со сгущенкой, ну, пожалуйста. А мама такая: нет, фу, ты что, не будем брать, я дома тебе сама все приготовлю. Ну, пожалуйста. И все. Или семечки обязательно. Ой, да, ой, вспомнил. Поэтому я надеюсь, что вы сейчас прекрасно проводите время на пляже, на природе. Да даже если вы дома сейчас находите и никуда не хотите ехать, я надеюсь, что вы тоже хорошо проводите свое время, потому что есть такие люди, к которым, кстати, я тоже отношусь, очень даже, которым дома вот просто-напросто вот лучше всего. Я очень люблю быть дома. Ну, вот не знаю, я вот такой домашний человек. Ну и, естественно, будем наслаждаться любимыми треками, песнями. И вот сейчас композиция «Almost» от Льюиса Капальди.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

Так, ну что, насладились немножечко соло-гитарой, да, друзья? Продолжается эфир на Первом радио, музыкально-праздничный эфир, вместо, конечно же, программы «Город Диск». Обычно в это время она «Два Игоря» здесь вместе с вами, но так как праздники, расписание чуть-чуть подкорректировали, и, конечно же, ребятки уехали отдыхать. Ну, а вместо них я, Андрей Смертенко, здесь с вами в вплоть до 20.00 буду, в общем-то, так сказать, эфирный марафон вести. Друзья, прямо сейчас давайте-ка расскажу вам, какой фильм можно посмотреть на этих выходных. Вкратце и напомню, что в предыдущем часе я рассказывал вам о фильме «2-3. Демон, приди». Такой ужастик 2022 года. В общем-то, что-то типа таких спиритических сеансов с доской Уиджи, но немножечко по-другому. Вместо доски там получается какая-то такая странная рука была, причем непонятно, то ли она действительно прям как человеческая, откуда ты вообще взялась, непонятно, то ли вот она какая-то каменная, ну, по-моему, она что-то типа человеческой руки, вот, я имею в виду по своей структуре, вот, а не по внешнему виду, и по внешнему виду, естественно, она как человеческая, вот, и ребятки там устраивали, конечно же, вечеринку, все, давайте-ка пощекочем нервишки, ну, помните, как вот мы вызывали пиковую даму в детстве. Вот это вот то же самое. Но только ребятки решили немножечко по-другому поиграть. И вот там нужно было взяться за эту руку, и ты, в общем-то, погружался в непонятный какой-то астрал, чуть ли не в потусторонний мир, где демон мог захватить твою душу через, там, спустя там, какое-то там время, плюс-минус там 20 или 30 секунд. Вот. Ты, в общем-то, находился в каком-то астрале, а ребятки, которые видели тебя, которые ты, вот, в общем-то, видели, как ты взялся за эту руку, они смотрят, как ты корчишься в таких, ну, не ты, а в смысле персонаж в этом фильме корчится в таких конвульсивных припадках с кровью из носа, и вот они отсчитывают там сколько-то секунд, 20 или 30, чтобы тебя выдернуть из хватки этой руки, чтобы, в общем-то, демон тебя не захватил. Но, конечно же, что-то пошло не по плану, ибо этот фильм и не сняли бы. Поэтому, чтобы не спойлерить, добавьте свою кинокопилку. Напоминаю, фильм называется «2-3. Демон, приди». Такой довольно неплохой ужастичек на вечерочек. Ну, а уходя от фильма ужасов, но не так далеко, фильм «Ущелье» 2025 года. Довольно неплохой фильм с двумя очень классными актерами в главных ролях. Это Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой. Я думаю, вы наверняка с ними знакомы. Очень классные ребята. Кино об истории двух профессиональных стрелков. Вы наверняка этот фильм уже видели. Я как-то о нем вам рассказывал. В общем, два стрелка направлены на выполнение секретного задания в очень странное место, представляющее собой огромное ущелье. Вот представьте себе, идет лес, а потом бац, и вот такое вот каменное ущелье, просто вот как трещина в земле глубиной вот непонятно сколько, потому что там дна не видно, там туман. Вот. И вот эти вот два стрелка, они, в общем-то, по обе стороны расположены такие сторожевые башни, вот, и им следует охранять это ущелье и не допускать, чтобы его обитатели, в смысле обитатели того ущелья, смогли выбраться наружу. А вот какие тайны хранит это ущелье, ой, там уже будет интересно. Изначально я видел, что фильм относят в том числе к жанру ужасов, вот, но от ужасов здесь, ну, на самом деле практически нет ничего, почему я и вначале сказал, что будем отходить от этого жанра после предыдущего фильма. Здесь больше такой триллер и фантастика. Ну, в самом конце, может, немножечко добавят там каких-то вот с помощью компьютерной графики вот таких каких-то страшненьких существ. Вот, это вы уже там посмотрите. Фильм можно разделить на две части. В первой части герои разделены, каждый на своей стороне, один на западе, другая на востоке, вот, и вот эта часть фильма мне показалась на самом деле наиболее интересной и уникальной. Вот есть что-то в ней особенное. Почему? Потому что
им там по каким-то правилам, им, ну там строгие правила, им нельзя общаться между собой. То есть у них там расстояние между этими башнями через ущелье, ну там плюс-минус километр, может меньше, может больше, ну где-то так. Им общаться никак нельзя, но вот они там живут. Это как, вот как на вахте. Вот они приехали в эту башню, в это ущелье, и вот они как на вахте должны там быть, не знаю, там сколько, год, месяц, три, я вот честно не очень помню, но очень долгое время. И периодически вот каждый из них должен обходить свои территории, проверять там ловушки, чтобы из ущелья никто не выбрался, вот там смотреть, короче, определенный список заданий есть на каждый день, чтобы вот ходить, проверять еще что-то. Но ни в коем случае общаться нельзя. И, конечно же, в какой-то момент вот они же друг друга видят там в оптические прицелы, в бинокли. Девушка видит, что там парень молодой, довольно симпатичный. Парень видит, что там девушка довольно молодая, симпатичная. Но при этом они как бы, они стрелки, они профессионалы, это солдаты. Вот. И, естественно, они начинают, ну, вот немножечко общаться. Вот. И вот за этим очень интересно наблюдать, потому что разговаривать они толком не могут, по рации связываться не могут, и вот они как-то вот пытаются такими сигналами друг с другом связываться. Вот. На самом деле, порой удивляли способы их общения, вот. А вот вторая часть уже менее интересна, вторая часть этого фильма, потому что героям предстоит личная встреча. Ну, вот так вот, вот не сдержались ребятки, встретились, вот, а потом погружение вглубь ущелья. И вот в этой части, не знаю, ну, выделить ничего специфичного невозможно, потому что там начинается, в общем-то, плюс-минус обычный средний экшен, то есть монстры, главные злодеи, история появления этого ущелья в целом и, в общем-то, спасение этих двух ребят, точнее, бегство этих двух ребят оттуда из ущелья, ну и, в общем-то, так далее, и так далее. Исторический контекст, конечно же, туда подсунули, раскрытие всяких тайн, вот этого всего дела, потому что оно тянется там с далеких времен, но, в общем-то, это в любом случае не мешает получить эмоции от химии двух классных актеров, вот, и насладиться этим зрелищем. И, честно скажу, ущелье даже может быть в каком-то таком, с какой-то стороны, если взглянуть, интересная история на 14 февраля, на День влюбленных. Кстати, оно, по-моему, где-то тогда и вышло, вот где-то зимой в феврале. Поэтому, если вы не смотрели этот фильм, каким-то образом пропустили, а даже если вы его и смотрели, я такой человек, что я хорошие фильмы пересматриваю дважды, этот фильм не обошел меня стороной, поэтому добавьте его в свою кинокопилку, фильм «Ущелье» 2025, очень хороший, очень крепкий такой триллерный, ну, сложно, на самом деле, конкретно определить его жанровость, потому что тут есть и крупицы мелодрамы, и триллер, и в какой-то момент ужас. Ну и экшен, конечно же. Поэтому в любом случае добавьте в свою кинокопилку и наслаждайтесь просмотром хорошего фильма в ваши любимые выходные.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива, 9.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
3: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: «Центркар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
0: Реклама.

Что ж, продолжаем дальше наслаждаться нашим праздничным музыкальным эфиром. И следующая композиция, которая для вас прозвучит, такая себе прям летняя, свежая композиция, такая прям, под которую даже захочется потанцевать. Она называется Tropical, что, в принципе, и как бы навевает мысли на пляжный отдых, на расслабление, и исполняет ее Инна.

Друзья, этот музыкальный час подходит к своему завершению, поэтому сейчас для вас завершающая композиция Lonely Dancers звучит, после чего небольшой короткий рекламный блок и Евгений Забежинский с завершающими, так сказать, финальными новостями на сегодняшний день расскажет вам что, где и как.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
3: Первое радио. Новости.
4: Зафиксировано падение подозрительных воздушных объектов у границы с Ливаном. Госсекретарь США заявил, что наметился небольшой прогресс в переговорах с Ираном. Нидерланды введут запрет на импорт товаров из Иудеи и Самарии. Об этом и других событиях дня подробнее через несколько секунд. В Израиле 17 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Около часа назад представители ЦАЛИ сообщили, что после активированных сигналов воздушной тревоги в Западной Галилее были зафиксированы несколько падений подозрительных воздушных объектов в приграничном районе с Ливаном. О пострадавших или ущербе не сообщается. По информации пресс-службы ЦАЛЯ, бойцами 551-й бригады на юге Ливана были замечены пятеро боевиков Хизбаллы, вошедших в командный пункт организации к северу от передового оборонительного рубежа. Вскоре после этого здание было атаковано и боевики ликвидированы. В ЦАЛЯ также заявили, что за последние сутки были атакованы склады оружия и другие террористические объекты Хизбаллы, а также ликвидированы еще несколько боевиков, представлявших угрозу израильским силам. Администрацией США введены санкции в отношении группы ливанских парламентариев, связанных с Хизбаллой, а также сотрудников структур государственной безопасности и пособников этой террористической группировки за попытки сохранить влияние, поддерживаемое Ираном организации на ливанские государственные институты и воспрепятствовать усилиям по разоружению. Тем временем правительство Нидерландов согласилось ввести запрет на импорт товаров, привезенных из Иудеи и Самарии. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, заявив, что цель запрета – предотвратить любой вклад посредством экономической деятельности в незаконную оккупацию. Когда вступит в силу этот запрет, пока не сообщается. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах с Ираном наблюдается небольшой прогресс. Он сделал это заявление после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО, проходившей в шведском Хельсинборге, комментируя публикацию «Нью-Йорк Таймс» о том, что Иран обсуждает с Оманом совместные сборы платежей за использование Ормузского пролива. Рубио заявил: «Ни одна страна не должна это принимать. В Вашингтоне выступают против любых попыток изменить режим судоходства в одном из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа». Палестинская администрация отозвала кандидатуру постоянного наблюдателя при ООН Рияда Мансура на пост вице-президента Генеральной Ассамблеи ООН. Это произошло после того, как США пригрозили аннулировать визы всей палестинской миссии. Об этом сообщили источники в палестинской автономии, отметив, что вместо него была выдвинута кандидатура представителя Ливана. Иерусалимский вакф сообщает, что сегодня около 70 тысяч мусульман поднялись к мечети Аль-Акса на Храмовую гору для участия в массовой молитве. В связи с массовым мероприятием в Иерусалиме были усилены меры безопасности, о серьезных инцидентах не сообщалось. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что на фоне вспышки Эболы зарегистрированы почти 750 подозрительных случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей от этого заболевания. По словам Гебрейесуса, лабораторно подтверждены 82 случая заражения и 7 смертей от вируса. Глава организации здравоохранения добавил, что ситуация в Уганде на данный момент остается стабильной. Температура воздуха сегодня в течение дня чуть выше вчерашней, но все еще ниже среднесезонной. Наблюдается переменная облачность, временами возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря. Вы слушали заключительный выпуск новостей на сегодня. Я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего праздника.
5: С вами я, Андрей Смерценко, программа «Вечер.ком».
6: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
7: «Вечерком» на Первом радио.

Hey, друзья, привет всем, добрый вечер, дорогие мои хорошие радиослушатели. С вами я, Андрей Смертенко, и уже мы здесь, так сказать, в рамках программы вечер.ком. Я, ведущий, продолжаю здесь быть у микрофона, но уже, так сказать, в своей, в своем уже амплуа, в своей, не хочется говорить, в своем болоте, потому что, ну, так сказать, в своих водах. Вот так, на своем поле. Вот такие вот дела. Друзья, программа «Вечерком» стартовала на сегодня. Да, в принципе, ничего толком-то не изменится. Я-то здесь как был, так и остаюсь. Все с теми же фильмами, с теми же композициями, которые поднимают нам настроение. Фильмы, которые радуют нас по выходным. Есть что посмотреть. Так сказать, зрелище нам необходимо, чтобы разгрузить себя после рабочей недели. На рабочей неделя заставляет нас, конечно же, утруждаться. Нет, не так. Рабочая неделя заставляет наш организм слишком напрягаться, и вот это вот напряжение нужно, конечно же, снимать. Потому что без выходных, ну, это очень тяжело. У меня, я думаю, у многих из вас были такие моменты, когда приходилось работать либо без выходных, либо вообще, ну, там, с каким-то маленьким промежутком, там, один день в неделю. А кто-то, кстати, вообще работает вот так вот, 6 дней в неделю работает. Вот, кстати, вот хотите интересный факт? Вот я вот так и работаю. Вот у меня стабильно есть работа, которую я делаю помимо радио, а каждую пятницу я работаю еще и на радио. Поэтому у меня и выходит вот так вот, 6 дней в неделю, иногда вообще без выходных. Поэтому я прекрасно понимаю тех людей, которые очень сильно устают, им крайне необходима вот эта вот разрядка выходного дня, чтобы, в общем-то, снять с себя напряжение, это разгрузить мозги, и, конечно же, иногда помогает даже просто банальный выход на 10 минут к морю. Ну, конечно же, если вы живете где-то на побережье, это прям очень сильно помогает. Лично мне, мне до моря, конечно, ну, не так уж, чтобы далеко, но плюс-минус на транспорте проехаться приходится, вот, но когда я до него добираюсь, просто стою на набережной, вот я серьезно, вот глядя вот туда, в горизонт, вдаль, море как будто просто берет и высасывает вот этот вот весь, все моральное напряжение, которое грузило, и просто так все, расслабляешься, успокаиваешься, ни о чем не думаешь, и прям действительно начинаешь по-настоящему отдыхать. Поэтому, друзья, от рабочей недели отдыхаем, плюс праздники нам способствуют этому, и, конечно же, музыка на первом радио, это тоже еще плюсик к нашему моральному хорошему состоянию, ну и к прекрасному настроению.

0: Реклама. Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
2: Чайник закипел.
3: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: на Первом радио.
1: Так, друзья мои хорошие, что ж, 17:25, именно такое время сейчас в Израиле. С вами я, Андрей Смертенко, программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. И давайте-ка я расскажу вам о кино, которое можно посмотреть на выходных. Какой же интересный фильм есть. Ранее я рассказывал вам о таких фильмах, как «2-3. Демон приди» 22-го года. Такой ужастичек. Ну, в принципе, он, да, это является хоррором, но не могу сказать, что прям сильно меня он напугал. Для меня все-таки планка хоррора немножечко выше. Наверное, из-за того, что я уже прям пересмотрел хорроров, и у меня как-то глаз, что называется, замылился. Но, тем не менее, очень достойный, хороший хоррор-фильм с такой, знаете, на тематику каких-то спиритических сеансов, вот по типу доски Уиджи, там вызывать духов, но там вместо вот этого всего некая рука, за которую ты берешься, говоришь 2-3, демон, приди, и все, и там просто начинается что-то потустороннее. То есть, как бы человек погружается в некий астрал, а ребятки на вечеринке видят, как начинает происходить какая-то странная штука, и человека колбасит. Но при этом нужно вовремя его отдернуть от этой руки, иначе там демон захватит его душу. Вот. Следующий фильм, о котором я рассказывал, называется «Ущелье», про двух снайперов, которые такие... Это триллер тоже с элементами такого небольшого, ну там хоррора вообще практически нету. Два молодых снайпера, профессионала своего дела, буквально солдаты, находятся, так сказать, на посту, даже не на посту, а на вахте, которая там длится огромное количество там времени, там практически год, по-моему. Вот, и они находятся на двух краях, по разные края одного ущелья, там вот в земле некое такое ущелье, разлом шириной где-то километр, длиной там еще больше, там прям каменные отвесные скалы туда вниз смотрят, а внизу дна не видно, там некий туман. И вот эти вот два снайпера, они на двух таких сторожевых вышках находятся, живут там, в общем-то, каждый день делают обход, проверяют ловушки, но им общаться нельзя. Вот строго-настрого, вообще нельзя. Вот. Но, естественно, они там, если с одной стороны парень, с другой стороны девушка, нам, конечно же, покажут некую романтическую связь, вот, ну, которая повлечет за собой некие проблемы, ну, а там далее ребята и вовсе будут спускаться в само ущелье. Поэтому, да, тоже хороший, крепкий такой триллер, тире, даже не знаю, блокбастер можно его назвать, такой экшен. Очень даже неплохой, крепкий такой вот фильмец, который даже не стыдно посмотреть несколько раз. Я его, по-моему, дважды смотрел, и дважды я был, вот правда, удовлетворен. Следующий фильм, о котором я сейчас вам расскажу, он, скорее всего, понравится людям, которые любят жанр фэнтези. То есть там всякие средневековье, драконы, может быть, где-то эльфы, вот какие-то вот такие магические чудесные существа всякие, вот, и вот это вот вам точно должно понравиться, потому что фильм называется «Дева и дракон». Я точно помню, я вам о нем как-то рассказывал. Очень хороший фильм. Если вы его еще не посмотрели, я вам завидую. Если посмотрели, слушайте, очень неплохой вариант на вечер посмотреть его еще раз. У меня вообще спасибо большое, наверное, возрасту за то, что фильмы, которые я посмотрел, я не всегда запоминаю, и некоторые варианты я начинаю смотреть как в первый раз. Вот, фильм «Дева и дракон» 2024 года. Там у нас получается такая история. Главная героиня, она принцесса, ее зовут Элоди. Она была выдана замуж за принца из богатого южного королевства. Вот, потому что именно золото вот того королевства поможет родине Элоди, родине этой принцессы, чьи подданные голодают очень прям сильно. Вот помогут пережить зиму. Это золото поможет пережить зиму. То есть, ну, естественно, закупиться провизией там, и так далее. То есть, поэтому вот эту вот принцессу и выдают замуж. С самых первых минут создатели максимально пытаются нагнетать обстановку, потому что вот мы понимаем, что вот по вот, там, ряду каких-то косвенных улик и намеков понимаем, что что-то тут не так и будет нечто ужасное. А дальше начинается квест на выживание для вот этой принцессы, которая пользуется подсказками, которые раз за разом раскрывают тайну фильма. Все снято очень классно, очень увлекательно, достоверно. У нас получается вот эта вот такая средневековая сказочка выходит в некий survival-выживач один на один с монстром. То есть получается, что, естественно, у главной героини не обошлось без какой-то сюжетной брони и ружья, которое выстреливает под самый конец фильма, но ничего страшного, все равно оно, вот это вот то самое чеховское ружье, оно стреляет в меру и вот правильно. Вот. Ничего, в принципе, ожидать от этой истории сильно не нужно, поэтому, во всяком случае, я, когда первый раз смотрел, я ничего совершенного такого прям вау не ожидал, поэтому у меня как-то, не знаю, фильм воспринялся очень хорошо. Но, тем не менее, он, даже если от него... Ну, давайте так, ожидать от него «Игры престолов» и слэш «Властелина колец» вообще не надо. Это не тот фильм. Тут фильм все-таки немножечко, знаете, он мне больше чем-то напомнил фильм «Отмель», в котором играла Блэк Лайвли. Это, если помните, жена этого Райана Рейнольдса. Фильм «Отмель». И там, получается, главная героиня, вот она вот там плавала в океане на серфинге, и в итоге ее акула загнала, белая большая акула, в общем-то, там чуть-чуть покусала, почти что съела, вот, но девушка, в общем-то, была настолько далеко от этого, как его, от берега, что она, в общем-то, осталась на буйке, там специально такой буй большой, вот, а акула вокруг нее плавала, и вот, в общем-то, фильм на том весь и построен, что сопротивление выживания человека с вот этим вот хищником, и как она выживала, там, добраться, не добраться, как-то отвлечь акулу в одну сторону, чтобы доплыть до каких-то коралловых рифов, чтобы потом от рифов куда-то еще, ну, в общем, выживач такой, вот, и вот здесь вот в фильме «Дева и дракон», в принципе, то же самое, дело все в том, то, что вот эту девушку, ее бросают в пещеру к дракону, чтобы ее съел этот самый дракон. А девушка, в общем-то, не лыком шита, и она пытается выжить вот с этим вот в борьбе с этим драконом. Она там по пещерам лазит, там где-то что-то находит, какие-то подсказки, вот, чтобы, в общем-то, выжить, где-то что-то поесть, где-то какие-то скрытые хода или скрытые комнаты в этой пещере, куда не может залезть дракон. Ну и, в общем-то, дальше я, если бы этот фильм не смотрели, я не хочу раскрывать, потому что если я расскажу это все, это весь сюжет раскроется, и можно уже хлопать, закрывать занавес и листать дальше. Поэтому, что будет дальше, посмотрите. Ну, это получается вот такой вот выживач, девушка вот против дракона, она выживает, пытается от него отбиться, там, убегает, скрывается, ну, и так далее, и так далее. Ну, и под конец, конечно же, история нам сделает такой хороший, интересный твист, покажет, который, в общем-то, все перевернет с ног на голову, и мы скажем: а, вот оно, что было в самом начале фильма, а вот интересно, да, вот это было, это хорошо, вот, поэтому сложно не заспойлерить, в общем-то, и не буду дальше этого делать, поэтому добавьте в свою кинокопилку фильм «Дева и дракон», очень такой хороший средневековый выживач-фэнтези, где девушка выживает в пещерах против злого огнедышащего дракона.

Я уже не могу дышать, мой спидометр на нуле. Надо только чуть подождать, я стараюсь найти мотив, чтобы пережить.

Дальше я не могу дышать. Мой спидометр на нуле. Надо только чуть подождать. Я стараюсь найти мотив, чтобы ближе тебя прижать. Я с

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
1: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
3: На вечерком поздним у меня гость.
0: Вечер.ком.

Вот такой вот интересный микс только что был. Я бы даже назвал его кавер на песню Глории Гейнер «I Will Survive». Ну, сейчас вообще многие исполнители современные пользуются песнями былых времен, делают на них каверы. Не знаю, как там, конечно, обходятся с авторскими правами, но я думаю, просто так, конечно же, это не оставляют. Естественно, я думаю, что-то за это все-таки оплачивается, потому что интеллектуальная собственность, она обязательна, вот, ну и делают вот такие вот каверы. А насколько они выходят удачными или нет, это уже судит, конечно же, слушатель.

0: Друзья мои дорогие, ну что ж, программа «Вечерком» продолжается, но первый ее час уже, в общем-то, прошел. Что значит это вообще? Это означает только то, что сейчас будет небольшой рекламный блок после, конечно же, песни. Вот. Ну а в новом часе я снова с вами. Меня зовут Андрей Смертенко. Будем наслаждаться пятничным вечером и даже не то, что выходным, а праздничным вечером. Будем слушать хорошую музыку, ну и, конечно же, еще поговорим о кино, которое можно посмотреть на этих выходных. Не переключайтесь, оставайтесь вместе со мной на одной волне 89.1 FM.
1: Вечерком, пиво с шашлычком.
2: Вечер.ком.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.

0: С вами я, Андрей Смерценко. Программа «Вечер.ком».
1: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
2: «Вечерком» на Первом радио.
0: Продолжается программа «Вечер.ком». Время в Израиле 18 часов 6 минут. С вами у микрофона все так же, по-прежнему, я, Андрей Смертенко. Никуда я от вас не уйду, никуда вас не брошу никогда. Буду вместе с вами до 20.00. В общем-то, вплоть до того момента, когда уже придет время уходить. Ну, как бы это тавтологически не звучало. Но, тем не менее, друзья, здесь я буду вашим таким, так сказать, проводником среди музыкальных исполнителей, песен и, конечно же, кинофильмов. И все это пытаюсь сделать в такой микс, некий вкусный салат, который, в общем-то, поднимет не только мое настроение, но, естественно, в первую очередь ваше, чтобы ваш выходной, тем более праздничный сегодня, сегодняшний день, был максимально удачным, позитивным и с хорошим настроением. И, конечно же, буду это как-то, так сказать, улучшать и улучшать. Ну, конечно же, один из моих любимчиков в музыкальной индустрии, человек просто с невероятным голосом, многие даже критики сравнивали его с Фрэнком Синатрой, его даже называли Фрэнком Синатрой современности 21 века. Конечно же, это невероятный исполнитель с огромным количеством хитов. И самое, что интересное, помните, когда был коронавирус, вот этот вот по всему миру был тотальный карантин, все сидели по домам. Вот, этот человек, исполнитель, один из, наверное, немногих, а может быть, даже чуть ли не единственный, кто устроил некий такой чат, видеочат со своими фанатами. Он просто-напросто устраивал стримы, где он сидит дома, рисует картины и поет песни разных исполнителей, общается с чатом. Чат ему писал какие-то предложения по поводу песен. Кого-то он пропускал, кого-то он слушал. И вот мы с Алиной Дарк сидели, смотрели его вот очередной стрим в прямом эфире, в лайве мы смотрели. Это Робби Уильямс. Это был Робби Уильямс. И Алина написала ему, чтобы он спел песню Smash Mouth I'm a Believer. И вы себе не представляете, в каком мы были шоке, когда он такой: о, классная песня, а он и поставил. Мы такие: о, господи, он прочел наш комментарий, он услышал нас, и он спел I'm a Believer. Это у него было такое, он называл это караоке. Блин, сколько это, 5-6 лет назад уже было. Представьте себе, 5 лет назад был коронавирус, 6. Вот, и вот он исполнил композицию I'm a Believer. Конечно, это не профессионально это все. Ну, то есть просто человек вел стрим у себя дома, рисовал картины и вот включал на компьютере или где-то на планшете просто минусовку песни и пел, естественно, для фанатов бесплатно. Это дорогого стоит. Оно сейчас наверняка где-то в интернете есть. Я думаю, если вы напишете сейчас в интернете караоке Робби Уильямс, караоке Believer, вы найдете как раз таки этот момент, где он пел. Я уверен, что фанаты просто-напросто его каждый стрим разобрали на видео и на вот эти вот разные исполнения. И, конечно же, по интернету оно гуляет. Ну а прямо сейчас для вас, дорогие друзья, Робби Уильямс с его одной из старых, но не менее феноменальных композиций Rock DJ прямо сейчас.

0: Альте Лилелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Лилелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Реклама.

0: на Первом радио.
1: Так, двигаемся дальше по волнам Первого радио. С вами все так же я, Андрей Смертенко. Наслаждаемся любимыми композициями и музыкой. И прямо сейчас давайте-ка послушаем, какой есть интересный фильм, чтобы посмотреть на выходных. Раньше я рассказывал вам о огромном количестве. Раньше я вам рассказывал о нескольких фильмах. 2-3 «Демон приди» 22 года, такой себе ужастик-хоррор, после чего я рассказывал вам о фильме «Ущелье» 25 года, ну, такой триллер, можно где-то даже романтическую какую-то, ну, там романтики совсем мало, там чисто на пару кадров, вот, ну, такой триллер-фантастический, не знаю, ну, боевик, ну, экшен, в общем, вот, больше триллера, конечно же. Вот, интересный фильм «Девушка и дракон». Я вам рассказывал в прошлом часе об этом фильме. Такой фэнтезийный выживач, где девушку бросают в логово дракона. Вот, и вот, чтобы ее съел этот самый дракон. Но она, конечно же, сказала: «Нет, я с этим не согласна». И вот, в общем-то, в пещерах, где этот дракон жил, она пыталась выжить, бегать.

0: бегала там по этим туннелям, пещерам, искала какие-то, вдруг внезапно находила некие подсказки, которые рассказывают правду о том, что она там делает вообще, почему ее туда кинули. Вот, ну и, конечно же, начала выживать. Вот такой себе выживач в фэнтези-мире. Довольно занятный, интересный фильм, поэтому тоже посмотрите. Ну, а прямо сейчас, по-моему, я об этом фильме тоже как-то рассказывал. Я вообще, бывает, рассказываю о фильмах, точнее, даже так, я, бывает, повторяю некоторые фильмы, о которых рассказывал. Потому что, ну, к сожалению, невозможно каждую прям неделю найти что-то новое, потому что столько фильмов не снимают. Но, тем не менее, если вдруг кто-то что-то упустил, не посмотрел, прослушал или вообще первый раз в жизни включил первое радио в пятницу в 17:00, вот, пожалуйста, я вам расскажу об фильме, который сейчас, вот сейчас буду рассказывать. Фильм называется «Только не он». Вот-вот еще восклицательный знак. Вы знаете, когда кричат «Только не он!» Нет! Вот-вот фильм так и называется. «Только не он». Вышел он в 2024 году, и это французская комедия. Вот французы и жанр комедии — это вот практически 100% успех. Ну вот правда. Нет, естественно, можно, конечно же, с этим поспорить. Ну, в большинстве случаев это все-таки так. Фильм на самом деле очень занятный. Прям сразу видно, что вот Франция, они любят делать комедию, конечно же, на основе сюжета, но вот добавляет туда вот какие-то вот такие ситуативные смешные вещи, то есть вот комедия ситуаций, вот какие-то нелепые происходят события, просто вот комедийные, вот от которых вот действительно хочется смеяться. Ну и, конечно же, сама история, сама суть и сюжет, он тоже настолько бывает нелепым, что вот смешной. Что же происходит? Значит, представьте себе, начало фильма. Молодой парень, он проходит лечение у психотерапевта. Лечение очень длительное и не совсем успешное. Вот у парня там депрессия, навязчивое желание покончить с собой, фобия птиц, там еще куча каких-то фобий, куча всяких тараканов в голове, вот просто там запущенный сюжет. Вот человек, ну, в общем, дурка. Вот с головой все, беда, свистит фляга. Вот. А психиатр, в общем-то, он пытается его как-то вытянуть, там разные методики пытается, там и медикаментозное лечение, и какие-то там упражнения, и все-все-все это он пытается сделать, но в итоге психиатр признает свое поражение, он не в силах вылечить этого парня. И напоследок советует вот этому парню найти девушку, вот чтобы он был не один. Может быть, тогда у него вот будет, вот он вылечится. Но главное найти такую же невротичку, вот такую же вот сумасшедшую, отбитую, подстать себе. Значит, вот все, зафиксировали, запомнили. Значит, продолжение фильма. Девушка везет парня знакомить со своими родителями. А парень как раз тот самый, кого мы видели в самом начале фильма. Вот этот вот со всеми тараканами, со всеми сумасшедшими вот этими вещами. Девушка везет своего парня. Вот у ее родителей как раз еще там они празднуют годовщину. Там 30 лет вместе. Вот там праздник. И, естественно, родители к этому тоже готовились, чтобы познакомиться с парнем своей дочери. Вот она много им рассказывала о нем. Они прям в восхищении, вот так в предвкушении. В итоге парень приезжает, и в чем заключается комедия? Значит, стоит этот парень, который вначале вот этот вот у психотерапевта был, поехавший кукухой со своей кучей тараканов, а перед ним стоит отец девушки, и это тот самый психотерапевт. И вот все. И вот начинается вот тут вот эта вот чехарда, балаган. Отец, в общем-то, всячески пытается, чтобы разлучить молодых, убедить свою дочь в том, что этот парень ей совсем не пара и вообще и не подходит. Ну, короче, неважно. Я не буду спойлерить, что там дальше, но вот вы, в общем-то, сразу понимаете, услышав, что вот на этом и все, и строится весь фильм, и вся комедия. То есть вот такая вот интересная история. Ну и, конечно же, огромное количество всяких там абсолютно нелепейших ситуаций, в которые попадает главный герой, этот парень, и, в общем-то, от которых тоже не можешь перестать смеяться. Вот такая вот, ну и, конечно же, все это приправлено вот этим французским шармом, прекрасными диалогами и невероятной актерской игрой. Поэтому давайте в свою кинокопилку обязательно фильм под названием «Только не он». Вышел он в 2024 году, я уверен, вам эта французская комедия точно зайдет. Вообще, жанр комедии очень популярный среди вообще любого зрителя. Это, наверное, самый популярный жанр среди всего. В театре, на спектаклях, в кинематографе, во всем чем угодно лидирует, естественно, комедия, потому что людям больше нравится смеяться, чем, естественно, плакать.
1: Вечерком, пиво шашлычком. Вечер.ком.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: «Центркар Азур».
3: «Максанай Кашмаль» отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максанай Кашмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максанай Кашмаль». Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
4: Чайник закипел.
5: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

Двигаемся дальше по волнам Первого радио. Прямо сейчас для вас будет композиция под названием «На часах». Вот, а что на часах? Ну, конечно же, время. Исполнять будет песню «Звонкий». Вот она уже. Ну, что прошло так быстро? Вот.

тяжело идти пешком до конечной. Ведь рюкзак иллюзий давит на плечи. Если нравятся обгоны по встречной, то что важно, очень важно сберечь. Мои треки, моя жизнь так тесна. Я

0: кипел.
1: Утром чайник шумит торопливо,
2: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.
3: Программа «Вечер.ком» продолжается, но ее второй час уже все, уже закончился, так сказать. И несмотря на то, что время сейчас 18.51, казалось бы, ты что, у тебя еще там как минимум 2-3 песни можешь поставить. Нет, друзья, у меня впереди для вас вот в завершении этого часа всего лишь одна песня. Ну, вот так получилось исторически, что она длинная. Дело все в том, то, что в 2000-х годах сделали очень классный ремикс, точнее, один исполнитель, рэп-исполнитель, сделал очень классный ремикс на ребяточек, которые записали, написали песню в 1971 году. Значит, оригинал песни группы The Doors под названием Riders on the Storm, ну а ремикс на эту песню сделал, конечно же, Snoop Dogg. В общем-то, именно он в 2000-х годах записал этот клевый, так сказать, ремиксик. Ну, в общем, этот трек был, так сказать, OST, официальный саундтрек для компьютерной игры Need for Speed Underground 2. Когда еще серия Need for Speed не испоганилась, а было что-то прям вау. И вообще считается, что вот первые два Underground и Most Wanted — это были просто самые шедевральнейшие части этой компьютерной игры. Не побоюсь слова легендарной, потому что она действительно сквозь прям время и пространство, эта франшиза более там десятилетий идет уже. Ну и до сих пор ее, конечно же, Electronic Arts, выпускающая компания, конечно, доит эту франшизу как только можно. Но, конечно, последнее время, ну, как-то, ну так вообще получается. Но раньше это было круто и невероятно. А какие саундтреки там были? Ну, это просто заслушаться можно. И вот этот вот саундтрек от Snoop Dogg — это просто вот тому подтверждение. Так что вот для вас прямо сейчас. Riders on the Storm. Ремикс, точнее даже фит, ну, скорее, да, ремикс от Snoop Dogg'а.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Реклама. Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: 35% скидка.
7: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
5: Реклама.
8: С вами я, Андрей Смерценко, программа «Вечер.ком».
9: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
5: «Вечер.ком» на Первом радио.

Продолжается программа «Вечер.ком» на Первом радио. Если вы меня слышите, значит, мы с вами на одной волне на 89.1 FM. У микрофона я, все так же, меня зовут Андрей Смертенко. Имя, фамилию пока что не менял, и да вроде как-то и в мыслях не было такого. Но самое главное у нас что? Это, конечно же, музыкальный эфир. У нас еще, в принципе, времени плюс-минус 55 минут есть, поэтому по максимуму попытаюсь засунуть в это время как можно больше классных композиций. И вот следующая песня, на самом-то деле, написана, что называется, про рецидивиста, который неоднократно портил инфраструктуру электропередач, обрывал эти несчастные провода, и на самом-то деле даже супруга исполнителя сняла такой себе забавный видосик, как она стоит с фонариком возле электрощитка и говорит: «Валера, да ты задолбал!» А сзади стоит Валерий Меладзе, говорит: «Ну, Альбин, ну прости, пожалуйста». Ну, конечно же, «Салют, Вера», именно так называется композиция, где он тысячу раз обрывал провода. Поэтому делайте радиоприемники погромче и вместе поехали отдыхать.

0: на Первом радио.
1: Друзья, продолжается программа «Вечер.ком», и сейчас, в общем-то, финальный тот

классный сюжет, хорошая драма. Но тут играют, конечно же, такую большую роль, как вот действительно камео главного актера, точнее актера, исполняющего главную роль, потому что фильм называется «Кунг-фу жеребец». «Кунг-фу жеребец». Вышел он в 2023 году, и вы сейчас поймете, в чем вообще вся штука. Если вы этот фильм не смотрели, я вам невероятно завидую, потому что это стоит посмотреть. Сюжет нам рассказывает о не лучшем жизненном этапе бывшего каскадера по имени Ло. Его играет Джеки Чан. Этот Ло получил серьезную травму, потерял работу, а также контакт со своей любимой дочерью. То есть у нас здесь проблема отцов и детей и проблема с состоянием материальным, потому что это тоже одна из таких важных двигателей в любом сюжете, в принципе. Ему приходится работать аниматором на студии, и чтобы хоть как-то заработать для себя и своего любимого жеребца, конь для своего любимого коня по кличке Огонек, Ло, в общем-то, приходится много-много работать вот аниматором. Когда-то он спас новорожденного жеребца, которого хотели усыпить из-за его плохого состояния здоровья. И вот, выходив и воспитав, вот этот вот жеребец стал для Ло самой близкой и родной душой. И будучи взрослым, взрослым конем, вот этот вот Огонек, этот конь помогает Ло во всех делах и является его лучшим и единственным другом. Ну вот бывает вот так. То есть нам показывают уже довольно в преклонном, не в прям сильно преклонном возрасте, в возрасте каскадера, который в силу уже как бы своего возраста не может выполнять свои, так сказать, каскадерские обязанности, то есть свою работу непосредственно, и вот он уже, вот, так сказать, на закате карьеры, ну и, конечно же, у него много каких-то юридических проблем. Из-за долгов Ло может лишиться самого дорогого, вот этого коня. Именно его хочет забрать бывший владелец в качестве уплаты долга. Но у каскадера Ло и его коня появляется еще один шанс все исправить и вернуться в кинематограф. Благодаря успехам на кинопробах он может вернуться в кинематограф вместе со своим конем. А коня он, кстати, тоже тренировал. Конь много знает команд. И плюс еще, конечно же, юридическая помощь его дочери, которая все-таки решила помириться со своим отцом и дала ему еще один шанс. Вот. То есть нам показывают вот такую вот историю, сложную историю человека, который, в общем-то, остался один, но вопреки всему, вот он потихоньку, благодаря коню, так сказать, тут дело не в том, что это конь, тут дело в том, что, знаете, для людей это может быть кто угодно, и кошка, и собака, которая вот дает человеку ту необходимую любовь, поддержку, надежду и вообще смысл жизни. Вот есть много таких историй. Вот. Ну и, конечно же, дочь, которая все-таки решила помириться с папой и помочь ему во всех его делах. Потому что дочь, она как бы отдалилась от своего отца не потому, что он плохой папа, а просто потому, что вот все ее детство, его не было рядом. Он все время был на работе, он все время был на съемках. Все-таки каскадер — это не то, что прям трудоемко, но это забирающее время работа и, конечно же, здоровье. И самый вот кайф этого фильма в том, то, что здесь идет вот прямая проекция жизни Джеки Чана на жизнь вот этого персонажа по имени Ло. Фильм вот реально символизирует карьерный путь Джеки Чана, где он получал множество травм на съемках, выполнял опасные трюки сам, которые даже профессиональные каскадеры боялись выполнять. И вот кадры фильма отсылают нас к различным его ролям в кино. Там будет один невероятно трогательный момент, где он помирился с дочерью, дочь нашла какие-то там старые VHS-кассеты, она запустила эти VHS-кассеты, где он там и дочь поздравлял, и как он радовался, а еще там были показаны вот эти вот нарезки из его фильмов, и тогда она поняла, чем он жертвовал и чем он занимался все ее детство. И там вот самое, что кайф

кайфовое, в этих вот нарезках нам показывали настоящие фильмы, вот настоящие вырезки из фильмов «Доспехи Бога», «Полицейская академия», «Проект А», «Закусочная на колесах», там куча-куча вот этих вот фильмов 80-х, 90-х, в которых он снимался, и там специально вставляли, если помните, в каждом из этих фильмов Джеки Чана, там в конце, в титрах, вставляли вот эти вот неудачные дубли, когда он прыгал, там что-то не так случалось, там где-то падал, еще что-то. И вот здесь, в этом фильме, сделали из этого нарезку, то есть это прям очень хорошо вшили в сюжет фильма, где дочь этого Ло ставит VHS-кассету, и она смотрит вот эту нарезку неудачных дублей, где Джеки Чан, по фильму персонаж по имени Ло, делает вот эти трюки, которые там не получались, то есть неудачные трюки. И это настолько трогательный момент, когда показывают вот всю вот эту карьеру Джеки Чана, и он вместе со своей дочерью смотрит на это, и ты видишь уже... То есть тут нам показывают в телевизоре старые моменты из фильмов Джеки Чана, где он там прыгает, падает, еще что-то, и сразу же кадр вот тут, вот он уже ему, на секундочку, дай бог, 72. И ты понимаешь, что это просто прошла целая эпоха. И это настолько трогательный момент, я не удержался. У меня прям скупая слеза упала, и я не мог сдерживаться. И на самом деле там видно, это настолько драматичный отрывок, что даже вот сам Джеки Чан... Это было все, конечно, очень классно вшито вот в тему сюжета и персонажа. Тоже сам расплакался. И вот это вот такая трогательная сцена, где дочь понимает, чем он все-таки занимался, понимает, почему его так много не было, насколько он рисковал ради того, чтобы она поступила в высшее учебное заведение, чтобы выучилась на юриста. Он вот это вот, как он рисковал своим здоровьем, чтобы она стала тем, кем она стала. И вот это очень трогательный момент и очень классный. Ну и в итоге фильм сам по себе вышел таким вот, правда, очень классным проецированием всей карьеры Джеки Чана на вот это вот персонажа Ло. И по итогу фильм «Кунг-фу жеребец» 2023 года – это невероятно доброе, увлекательное и по-настоящему классное, искреннее кино с участием Джеки Чана, которое однозначно достойно внимания зрителя. Поэтому посмотрите и знайте, в свои года Джеки Чан, дай бог, вытворяет до сих пор очень невероятно классные трюки. В этом фильме это просто что-то с чем-то. Ты смотришь и не понимаешь, как человек может в таком возрасте такое вытворять. Это очень круто, очень невероятно. Да тут слов практически нету. Я не знаю, какие эпитеты подбирать, потому что это нужно смотреть. Добавьте в свою кинокопилку фильм «Кунг-фу жеребец» 2023 года.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: Медленно, но уверенно приближаемся к 8 часам вечера, а прямо сейчас для вас Somebody That I Used To Know от Готье и Кимбра.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: на Первом радио.
1: Друзья мои хорошие, 19:54, именно такое время сейчас в Израиле, это может означать только одно. Программа «Вечер.ком» на сегодня уже подошла к своему завершению. Услышимся с вами мы только через неделю, в следующую пятницу в 17:00 здесь на 89.1 FM на Первом радио. Я желаю вам спокойной, тихой, мирной ночи и прекрасных выходных, чтобы вы хорошо отдохнули, занимались любимыми делами, ну и, конечно же, радовались жизни. По-другому никак иначе. С вами был я, Андрей Смертенко. Всех обнял, приподнял. До встречи. Пока-пока, друзья.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Вечер.ком.
1: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
2: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
1: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
3: Привет, лунатикам!
1: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
4: Поздравляю. Не с чем.
1: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
1: В нерабочий полдень на Первом радио.
6: 1965 год, Советский Союз, обычная квартира, 2 часа ночи.
7: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
6: Наши дни, Израиль, обычная квартира, 2 часа ночи.
8: Первое радио.
9: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
10: Имейте совесть! 2 часа ночи!
9: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Ваша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Ты никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

0: Do you see me? Can you find me? Look closer. Through the trees.
1: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендовид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста.